Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 6 часов.
0: Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

богатства. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Количество задач в плане действий правительства сокращено до 150. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Количество задач в плане действий правительства сокращено с 215 до 150, сообщил в понедельник после заседания коалиционных партий премьер-министр Андрис Кулбергс. Планируется, что правительство примет решение об утверждении плана на заседании во вторник, 21 июля. На прошлой неделе рассмотрение плана было отложено на неделю, так как часть предусмотренных в нем мероприятий невозможно реализовать в рамках существующего бюджета, в связи с чем потребовались уточнения. По словам Кулбергса, в плане оставлено 61 приоритетная задача, 17 из которых являются финансово-емкими, и каждую из них необходимо оценивать с точки зрения финансового влияния. 30 задач были отсеяны как маловажные, еще 35 имеют финансовое влияние, выходящее за рамки основной деятельности. В то же время, если министрам удастся найти средства на какую-либо из этих 35 задач, то можно будет продвигаться вперед, пообещал премьер-министр. Он не уточнил, каких именно сфер коснулся отсев, но пояснил, что из плана исключены те задачи, которые, по сути, были мелкими и не вписывались в декларацию. Была взвешена возможность их физической реализации за время работы нынешнего правительства и проанализировано их фискальное влияние.
3: Про авиацию.
2: Эстонское подразделение латвийской национальной авиакомпании AirBaltic из-за невыполнения решения комиссии по потребительским спорам больше не находится в черном списке, куда его внес эстонский департамент защиты прав потребителей и технического надзора. Компания после того, как в СМИ появились сообщения о внесении в черный список, заявила, что больше там не находится. По итогам коммуникации с эстонским департаментом защиты прав потребителей и технического надзора выяснилось, что компенсация пассажирам за задержанный багаж была выплачена в установленный срок. Но из-за неполноценного обмена данными сведения об этом не были четко коммуницированы, сообщила латвийская авиакомпания.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, в Курзуме преимущественно облачно, местами пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Ветер слабый, на побережье Курзума сохранится сильный северный ветер, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге небо временами будет проясняться, местами ожидаются дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед!
4: Доброе утро! На Авторадио Латвия!
5: Доброе утро, друзья! Здравствуйте вам! У микрофона Кирилл Низовцев. Мы начинаем нашу программу сегодня во вторник, 21 июля. В ближайшие три часа будем вместе. Всем здравствуйте! Ну и, в общем, есть что отметить, хотя список праздников сегодня, как мне кажется, незначительный. День турнира по перетягиванию каната. Ну, кстати, можно где-нибудь на Рижском взморье, да, это сегодня организовать. Хотя погода странная. То дождь, то вроде бы ничего, то снова дождь, то температура падает, тот немножко поднимается. С другой стороны, когда перетягиваешь канат, наверное, тебе по барабану уже. Думаешь о том, как бы выиграть. Вы знаете, вот все в жизни относительно, да? Когда-то погода радует, когда-то совершенно все равно становится, потому что есть конкретная другая цель. Также сегодня день мусорной еды, день Или, так и называется праздник, день Или, день переучета. Ну и еще один день, казанская летняя или Прокофьев день, о котором более подробно я расскажу в начале второго часа проекта «Доброе утро». Пока всем здравствуйте, я Кирилл Низовцев, желаю вам хорошего настроения, желаю, чтобы на душе не скребли кошки, и знаете как, чтобы было какое-то ощущение, что вот-вот-вот-вот-вот что-то вот такое хорошее произойдет, будет праздник, прорвемся, как говорится. Вот, надеюсь, что так и будет, потому что без этого жить сложно. Когда впадаешь в депрессию, бывает и такое с возрастом, кстати, все чаще и чаще. Ну, конечно, понимаю, что хотелось бы, чтобы побольше было тех моментов, когда действительно на душе хорошо, и, в общем-то, душа преисполнена планов и надежд. Надеюсь, что все они сбудутся. Мы готовы начинать, если вы с нами, то вперед, поехали. Доброе утро.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Хочется сегодня какие-то полегче новости, но вот такая, например, инфраструктурная. После сильного дождя новый променад на набережной Букусолос оказался покрыт мульчей, которая смыла с расположенных рядом клумб. В Рижском самоуправлении объяснили произошедшие непогоды и пообещали привести территорию в порядок. Однако подрядчик все еще продолжает устранять ранее выявленные дефекты. Это еще до дождя, которые были выявлены, да, судя по всему. А, значит, променад, открытый совсем недавно, вновь оказался в центре внимания. Жители неравнодушные. Значит, сообщили журналистам о проблеме. Журналисты приехали на место, убедились, что древесная щепа и кора действительно разбросаны по променаду. По мнению местных жителей, подобная картина создает впечатление незавершенных или некачественно выполненных работ. Особенно странно это выглядит на фоне установленной рядом информационной таблички, сообщающей о планах установить здесь памятник легендарной акции «Балтийский путь». Возникает вопрос, насколько подходящим окажется это место для столь значимого памятника, если после каждого дождя территория теряет аккуратный вид. Мы в Рижском самоуправлении объяснили, что причиной стала непогода, вот, а люди как бы не поняли, как будто, да, вот у меня такое ощущение, что это что-то странное. Но ясное дело, что здесь был ветер и дождь, мульча наверняка может перемещаться, да, потому что она легкая. А ночью прошли интенсивные дожди, наблюдались сильные порывы ветра. Значит, поэтому в отдельных местах была зафиксирована вымытая из клуб мульча. Поскольку мульча не является плотно утрамбованным материалом, при сильных осадках в ветре она может попадать за пределы озелененных участков. Это говорят эксперты. Власти заверили, что уборкой территории займутся Рижское самоуправление предприятия Ригосмежа, которое отвечает за содержание променада и зеленых насаждений. Кроме того, в самоуправлении отметили, что подрядчик продолжает устранять другие ранее выявленные дефекты на променаде. Значит, на укрепление набережной улицы Мукусола, строительство сопутствующей инфраструктуры было выделено почти 21 миллион евро. Ну, значит, вот что я хочу сказать. Приезжал вчера, кстати, в районе новой велодорожки в Умате, о которой я немножко покритиковал. Большим количеством, значит, насаждений зеленых, которые посажены были. Какие-то посажены, какие-то нет. И как-то они, знаете, как будто заброшены. Кто им заниматься этим должен, я, честно говоря, пока не понял. Но вот увидел, что, значит, как говорится, разлинили, разрисовали, да, то есть сделали познавательные знаки всякие разные, дорожки пешеходные, значит, все это нарисовано, расчерчено, все красиво. И фонтанчики питьевые, насколько я понял, тоже уже открыты, потому что раньше они были в пакете, а сейчас, значит, они уже открыты, возможно, уже там даже есть какая-то вода. Но вообще, конечно, серьезное дело. И неужели, если за это тоже будут отвечать Ригосмежи, все там огромное количество растений просто на всем протяжении маршрута. Вот насколько это реально, я, честно говоря, не могу понять. Но вот хорошая новость, еще одна инфраструктурная. Значит, Vivi в июле установил в одном из поездов автоматы с закусками и кофе. Значит, они появились в модернизированном 4-вагонном дизельном поезде. И люди уже, в общем-то, это увидели. И сообщают об этом. Можно приобрести там питьевую воду, газные напитки, сладкие соленые закуски, кофе, другие горячие напитки. Оплатить можно монетами или банковской картой. Обслуживать будет компания «Кофе Гранд». Но я сразу представил, что, значит, в поездах Vivi вагон ресторана должен появиться. Вот, желательно на юрмальском направлении, конечно. И, значит, такой официант и бармен в белой рубашке, в таком, значит, фарточке красивом, на котором вышито Vivi, наливает, значит, рижский бальзам, естественно, а что же еще, конечно. Да, шутки шутками, конечно, но хотелось бы, может быть, в каком-то фирменном поезде специальном, чтобы такое было. Вот мечты они какие. Кстати, компания «Пассажир Вилсенс», подумайте об этом, может быть, действительно что-то такое случится. А вот такие новости, друзья мои. Я все сказал, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Елизаветес 10», когда вкус говорит сам за себя.
1: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
2: Скользкие улицы. Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. День будет благоприятным для новых начинаний. Подумайте о том, как найти еще один источник дохода. Так у вас будет меньше времени для грусти и больше пользы для себя. Тельцы. Им стоит не только подумать о том, как заработать больше денег, но и о том, как правильно ими распоряжаться. Не стоит сразу все тратить. Лучше отложите какую-то часть на черный день. Близнецы. Вы будете настроены очень доброжелательно весь день, благодаря чему сможете установить новые связи. Больше общайтесь с хорошими людьми, так как они могут сыграть важную роль в вашей жизни. Раки. Кому-то может потребоваться ваша поддержка. Приложите максимум усилий для того, чтобы помочь человеку преодолеть трудности. Он обязательно позже ответит вам взаимностью. Львы. Стоит сделать акцент на карьере. У вас появятся новые возможности для продвижения по карьерной лестнице. Все остальные дела оставьте на потом. Девы. Нужно уделить внимание здоровью. Не стоит все пускать на самотек, так как потом ситуация может только усугубиться. Лучше решать все проблемы сразу. Весы. Если вас что-то беспокоит в отношениях со второй половинкой, то вы сможете сегодня расставить все точки над «и». Откровенно поговорите и наконец-то выясните, что вы можете сделать для того, чтобы вам было хорошо вместе. Скорпионы. День наделяет вас творческими способностями. Займитесь тем, что отвлекает вас от грустных мыслей, подарит вдохновение. Настройтесь на позитивный лад. Стрельцы. День будет благоприятным для обустройства дома, поэтому если вы давно уже хотели начать ремонт, то самое время это сделать. Хватит откладывать все на потом. Козероги. Ваши планы могут резко измениться, однако если вы будете гибкими и сможете быстро адаптироваться, то в целом день пройдет очень даже хорошо. Водолеи. Не мешало бы подумать об инвестициях. Звезды говорят, что этот день будет прекрасным днем, чтобы вложить деньги в какой-то перспективный проект. И, наконец, рыбы. Ваша интуиция будет на пике, поэтому в этот день вам стоит к ней прислушаться. Тогда у вас все сложится на ура. Вот и весь звездный прогноз на день сегодняшний.
0: Звездный прогноз.
2: С трассы в сторону сверну. Морозит дождик, бог с ним, с роумингом звоню.
3: Что вернулся дальнобойщик?
2: Выходи, встречай, я

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Курзаме преимущественно облачно. Местами пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Ветер слабый, на побережье Курзаме сохранится сильный северный ветер. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге небо временами прояснится, местами ожидаются дожди и грозы. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
2: Реклама. Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерата» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
3: Свежее местное без добавок. Когда эксперты «Эйрофинс» проверяют мясо из «Лидл», мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее?
5: Свежее.
4: И местное?
5: Верно.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.

0: время.
1: Поговорим про историю тульского самовара. Изобретен он был отнюдь не в России, а еще в Древнем Риме, назывался тогда аутепса. Впрочем, принцип работы особо не изменился с тех пор. Внутри емкости находится жаровня, в которой происходит горение. В эту емкость заливается вода, которая таким образом нагревается. Самовар отличается тем, что ему не нужен внешний огонь или печь для нагрева. И что более важно, он способен на долгое время сохранять воду горячей. История тульского самовара насчитывает уже несколько столетий. Есть легенда, что он был привезен в Россию Петром I, но на самом деле это не является правдой, поскольку первые упоминания о самоваре появились лишь в 1746 году, а Петр умер, как вы, наверное, помните, в 1725. Я помню по урокам истории. До сих пор точно неизвестно, кто завез самовар в Россию, но такая диковинка заинтересовала россиян. Вскоре открыли специальные производства, поскольку в те времена их делали из меди либо латуни, то неудивительно, что первые образцы появились именно на Урале, где была развита металлодобыча. Но почему самовар тульский? Все очень просто. Для изготовления нужен был не только металл, но и люди, способные его обрабатывать. В те времена именно Тула славилась своими оружейными мастерами. Это и стало причиной того, что с течением времени самовары стали изготовлять в Туле. К тому же близость к Москве и Питеру, где сбывали большую часть продукции, также способствовала перемещению производства именно туда. В 1778-м братья Назар и Иван Лисицыны сделали первый тульский самовар. Спустя 25 лет появилась самоварная фабрика, на которой работало 26 человек, а ее оборот составлял по тем временам немыслимую сумму – 1500 рублей. А если через 25 лет в Туле насчитывалось уже 28 предприятий, которые производили 120 тысяч экземпляров ежегодно, то, сами понимаете, разве не Тула, в общем-то, родина самоваров тульских, да? Конечно, Тула. Кстати говоря, тульскими называют целый ряд самоваров, выпускавшихся на протяжении многих лет. Самой известной моделью экземпляр «Паричко», который имел преимущество. Во-первых, он был универсальный, мог работать как на жидком, так и на твердом топливе. Во-вторых, он был безопасен, поскольку не сгорал даже в случае отсутствия в нем воды. И, наконец, в-третьих, обладал максимальной теплоэффективностью. И в 50-е годы 20 века прекратился массовый выпуск самоваров. В настоящее время изготавливается небольшое количество изделий, ну, конечно, в качестве сувениров. Но многие, конечно, покупают до сих пор где-то на блошиных рынках, где-то в антикварных лавках. Я помню, что у моих бабушки с дедушкой тоже был самовар, но как-то активно его не использовали. Ну, просто это было не актуально, да как-то, честно говоря, и неудобно. А когда электрочайники появились, ой, это вообще, в общем-то, заставило самовары уйти просто на какой-то последний план. Хотя сейчас, может быть, неплохо поднять эту самую тему. И в качестве, значит, такого прикола, да, немножко возвращения в историю, попользоваться. Ну, давайте, вам всем приятного чаепития. Пусть у вас все будет вкусно и душевно.
0: До времени.

Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. С утра в усердце.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Лидл стоит того.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
4: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Цинтри «Вера
5: Брежнева».
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева», 12 августа, концертный зал Цинтри. Билеты в кассах «Билишсервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Вот такая, друзья мои, новость автомобильная. В Латвии могут ужесточить подход к борьбе с нетрезвыми водителями. Министры внутренних дел и юстиции считают, что ответственность стоит возложить не только на самих нарушителей, но и на пассажиров, которые сознательно садятся в автомобиль к пьяному водителю. Также рассматривается идея обязательных психологических консультаций для таких нарушителей. Для сокращения числа случаев вождения в нетрезвом виде Янис Домбрава и Эдвард Смилтонс готовы рассмотреть введение в Латвии ответственности для пассажиров. Новый глава МВД также допускает возможность назначения таким водителям обязательных психологических консультаций. Говоря о том, как сократить по-прежнему большое количество нетрезвых водителей в Латвии, Домбрава заявил, что по судам следует изменить практику и назначить более строгие наказания. Закон уже предусматривает достаточно серьезные санкции, однако мягкие и странные судебные решения создают угрозу для общества, поскольку нарушители вновь садятся за руль. Он отметил, что теоретически полицейских можно было бы разместить на каждой дороге и постоянно проводить проверки, однако проблема носит более глубокий психологический характер. Часть общества по-прежнему считает допустимым сильно напиться или употребить наркотики, затем сесть за руль. Домбрава также раскритиковал окружающих, которые не пытаются остановить нетрезвого человека. На мой взгляд, такие люди даже опаснее тех, кто в отдельных ситуациях просто становится агрессивным, потому что в их руках оказывается оружие, которым можно убить ни одного человека. Я действительно рассмотрел бы возможность в перспективе назначить таким лицам принудительное психологическое лечение или нечто подобное, поскольку человек, который в состоянии сильного опьянения садится за руль, не может считаться адекватным. Отвечая на вопрос о возможном введении ответственности для пассажиров, которые садятся в машину к водителю нетрезвому, Домбрава признал, что такой вариант также можно рассмотреть. Кроме того, пьяных водителей задерживают на участках шоссе с очень интенсивным движением. В таких случаях прямая ответственность действительно

0: на всех, кто находится в автомобиле. Но получается, если они едут по грунтовой дороге пьяные, то, значит, ответственность меньше. Правильно я понимаю? Или как? Значит, министр юстиции господин Смилтонс заявил, что при решении проблемы нетрезвого вождения необходимо оценивать профработу. По его мнению, важно понять, насколько эффективна социальная кампания, действительно ли она воздействует на людей, а не проводится формально. И министр подчеркнул, что в эпоху соцсетей привлечь внимание людей становится все сложнее. Чтобы изменить поведение, недостаточно просто передать информацию, необходимо вызвать эмоции, сформировать чувство личной ответственности. Значит, он сообщил, что в ближайшее время ожидается оценка МВД, госполиции с соответствующими выводами о возможности привлечения пассажиров к ответственности. Это важный вопрос. Необходимо думать не только о тех, кто садится за руль в опьянении, но и о людях, которые находятся рядом с ними. Нередко именно пассажир может предотвратить трагедию и спасти жизнь. Значит, и напомню, что в 2022 году в Латвии вступили в силу поправки к закону, предусматривающие ответственность уголовную за управление транспортным средством или обучение вождению, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или крови превышает 1,5 промилле. Автомобиль также конфискует, если владелец управлял им в соответствии в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки на наличие алкоголя и других одурманивающих веществ. Если транспортное средство принадлежит другому человеку, с виновного могут взыскать его полную или частичную стоимость. Такое преступление закон предусматривает лишение свободы на срок до года, пробационный надзор и лишение права управления транспортными средствами на 5 лет. Ну, на самом деле, действительно, ситуаций таких было много, когда вот пьяная компания, ну или там частично пьяная компания, да, и садится пьяный человек, они все смеются, им всем весело, и они даже как бы поддерживают как будто бы это, и садятся в машину и едут с этим человеком пьяным. Это как бы на самом деле странно, и неужели ни одного здравого человека нет, кто может сказать: ребят, что вы творите? Нужно срочно это предотвратить, прекратить, чтобы никто не пострадал. Но, вероятно, наверное, все-таки это удел нормальных людей, а, значит, те люди, кто садится к пьяному водителю, наверное, нормальными не являются. Ну, видимо, как-то вот так вот все вот устроено в жизни, да, и компании эти нормальными тоже назвать сложно, поэтому, наверное, все-таки действительно нужно их как-то наказывать, я считаю, тоже. Я согласен с Домбравой, вот многие говорят про него разные вещи, но вот это, мне кажется, очень здравая мысль. Но мне кажется, что если действительно по какой-то случайности человек там сел за руль, и есть люди в компании, которые готовы это предотвратить, такое бывает, конечно, они предотвращают. Вот. А в целом, наверное, просто адекватные люди и не пьют в компаниях. Так не пью, знаете, чтобы потом сесть за руль. Они, может быть, где-то в баре сидят, в кафе, в ресторане, потом вызывают такси. Мне кажется, вот что-то типа того. Не знаю, как-то грамотно свою мысль я подал или нет, но надеюсь, что вы меня поняли. В общем, думайте головой, как я люблю говорить своим детям, думайте головой, прежде чем что-то сделать, особенно глупость, вот, потому что иногда один шанс всего лишь дается в этой жизни. И надо его использовать правильно, грамотно, остаться целым, невредимым и не, так сказать, угробить окружающих, кого-либо другого. А пусть все будет хорошо в вашей жизни, мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the Scat Man.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Риге 8 часов утра.
1: Новости.
3: В новостной студии Микс-Медиа-Групп Елена Симон. Здравствуйте. Платным наземным телевидением пользуются приблизительно 60 тысяч домохозяйств в Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
4: Про главное.
3: Услугой платного наземного телевидения в Латвии пользуются приблизительно 60 тысяч домохозяйств, подсчитали в Министерстве сообщения. Комментируя ситуацию в связи с тем, что ООО ТЭТ с 1 января 2027 года прекратит предоставление услуги платного наземного телевидения, в Министерстве отметили, что конкурс на право ее оказания завершился безрезультатно. При этом в предыдущих конкурсах участвовал только один претендент – В связи с этим Министерство сообщения продвигает поправки к закону об электронных СМИ, предусматривающие изменения порядка предоставления услуги платного наземного телевидения. В частности, предлагается отказаться от требования проводить конкурс для обеспечения предоставления этой услуги в условиях свободного рынка. В Министерстве пояснили, что с учетом сложившейся ситуации развития технологий, необходимость регулировать предоставление такой услуги только для одного электронного СМИ отсутствует. Планируется, что предоставлять услугу платного наземного телевидения смогут электронные СМИ, заключившие договор с ГАО «Латвийский государственный центр радио и телевидения». Как отмечает Министерство сообщения, отказ от конкурсной процедуры позволит снизить административную нагрузку как на госучреждения, отвечающие за подготовку и проведение конкурса, так и на электронные СМИ, которым больше не придется готовить объемные конкурсные заявления с технической, финансовой и стратегической документацией. Законопроект пока не принят, поскольку сначала его должен одобрить Кабинет министров. Планируется, что Сейм утвердит поправки до 30 октября этого года. Как сообщалось, с 1 января 2027 года ТЭТ прекратит предоставление услуги платного наземного телевидения в связи с истечением срока действия права на ее оказание. До 31 декабря 2026 года услуга будет предоставляться клиентам в привычном объеме и с сохранением нынешнего качества.
4: Про аварии.
3: В минувшие выходные в дорожных авариях пострадали несколько пользователей средств микромобильности, в том числе 4 водителя электросамокатов и 5 велосипедистов. Всего на дорогах Латвии в субботу и воскресенье пострадали 44 человека. В первом полугодии госполиция зарегистрировала 101 дорожно-транспортное происшествие с участием электросамокатов, в которых пострадали 57 человек. Самыми распространенными нарушениями остаются управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, езда вдвоем на одном электросамокате, а также эксплуатация незарегистрированных транспортных средств без обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, пояснила представитель госполиции Лина Богдане. Госполиция призывает водителей электросамокатов и других средств микромобильности выбирать безопасную скорость, быть внимательными в местах, где передвигаются другие участники дорожного движения, и во время езды использовать шлем. Важно помнить о том, что на электросамокате нельзя перевозить пассажира. Это существенно ухудшает управляемость и повышает риск дорожной аварии.
4: Про погоду.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность, в Курземе преимущественно облачно. Местами пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Ветер слабый, на побережье Курземе сохранится сильный северный ветер. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге небо временами будет проясняться, местами ожидаются дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
5: Второй час, доброе утро, здравствуйте всем, я Кирилл Низовцев, мы продолжаем. Сегодня 21 июля, вторник, Казанская летняя или Прокофьев день. Такой праздник отмечают сегодня в православном мире, в некоторых областях, значит, не принято работать в этот день. Гуляния нередко продолжаются 2-3 дня, в других районах по традиции начинается жатва, люди начинают работать до рассвета, сначала служат молебен святому Прокопию и только после этого отправляются в поле, берут с собой хлеб, соль, вареные яйца, прерываются от работы только после того, как готово 9 связок. Первый сноп считается самым важным, его хранят в доме в углу у икон или в сарае, а осенью им выгоняют насекомых. Если черника созрела, то пришло время жатвы, на акации поспели стручки. Ржица созрела, пчелы ведут себя агрессивно, это к засухе. А значит, также в этот день теплые ветры приносят насекомое-вредитель, камаха, так называют насекомое, какое-то японское имя, как будто у него, и скатывают ее в клубок. Кому она сама под ноги прикатится, тому весь год будет улыбаться. Удачи, вот так. Там мы думали, что что-то плохое. А видите, как бывает, вот не ждешь чего-то, оно случается, и причем очень позитивно. А я хочу сказать, что на самом деле в последнее время какие-то в жизни стали встречаться интересные моменты, когда вот ты вроде бы жил и точно знал, что вот, понимаете, красное – это красное, черное – черное, белое – белое, потом раз, оказывается, что белое – это оранжевое. Вот. Ну, это, конечно, иносказательно, я все говорю, но вот так вот как-то происходит. А потом присматриваешься, а действительно так и было. А как ты об этом не знал? Ты не мог не знать. А ведь, оказывается, человек не все знает, понимаете? Вот так вот. Поэтому надо, в общем-то, учиться жить с открытыми глазами и, в общем-то, открывать какие-то новые грани разных сфер нашей жизни. До 10 утра будем вместе. Я Кирилл Низовцев, Авторадио Латвия, проект «Доброе утро». До 10 утра. Еще раз привет, и мы продолжаем. Поехали.
1: Доброе утро.
6: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. День будет благоприятным для новых начинаний. Подумайте о том, как найти еще один источник дохода. Так у вас будет меньше времени для грусти и больше пользы для себя. Тельцы. Им стоит не только подумать о том, как заработать больше денег, но и о том, как правильно ими распоряжаться. Не стоит сразу все тратить. Лучше отложите какую-то часть на черный день. Близнецы. Вы будете настроены очень доброжелательно весь день, благодаря чему сможете установить новые связи. Больше общайтесь с хорошими людьми, так как они могут сыграть важную роль в вашей жизни. Раки. Кому-то может потребоваться ваша поддержка. Приложите максимум усилий для того, чтобы помочь человеку преодолеть трудности. Он обязательно позже ответит вам взаимностью. Львы. Стоит сделать акцент на карьере. У вас появятся новые возможности для продвижения по карьерной лестнице. Все остальные дела оставьте на потом. Девы. Нужно уделить внимание здоровью. Не стоит все пускать на самотек, так как потом ситуация может только усугубиться. Лучше решать все проблемы сразу. Весы. Если вас что-то беспокоит в отношениях со второй половинкой, то вы сможете сегодня расставить все точки над «и», откровенно поговорите и, наконец-то, выясните, что вы можете сделать для того, чтобы вам было хорошо вместе. Скорпионы. День наделяет вас творческими способностями. Займитесь тем, что отвлекает вас от грустных мыслей, подарит вдохновение. Настройтесь на позитивный лад. Стрельцы. День будет благоприятным для обустройства дома, поэтому, если вы давно уже хотели начать ремонт, то самое время это сделать. Хватит откладывать все на потом. Козероги. Ваши планы могут резко измениться, однако если вы будете гибкими и сможете быстро адаптироваться, то в целом день пройдет очень даже хорошо. Водолеи. Не мешало бы подумать об инвестициях. Звезды говорят, что этот день будет прекрасным днем, чтобы вложить деньги в какой-то перспективный проект. И, наконец, рыбы. Ваша интуиция будет на пике, поэтому в этот день вам стоит к ней прислушаться. Тогда у вас все сложится на ура. Вот и весь звездный прогноз на день сегодняшний.
0: Звездный прогноз.

0: Ченджа. Автомонитор.
1: Не знаю, как где, но вот в латвийской столице трафик всегда напрямую связан с погодой. Есть и дожди, или другие природные коллизии, движение сразу замедляется, пробки растут. Давайте сразу посмотрим на сегодняшний прогноз. Погоду в Латвии и Риге в частности определяет циклон. Во второй половине дня и вечером в столице возможен дождь, в том числе довольно сильный, а также гроза. Температура воздуха в течение дня от 17 до 19 градусов. Мы понимаем, что это только прогноз, а что будет на самом деле, узнаем после обеда. Пока же облачно, но без осадков, дорожные условия нормальные. Транспорта на рижских дорогах немного, загруженность магистрали и улиц на уровне 2 баллов, считанное число заторов, а те, что есть, не превышают 5 минут. Разве что можно задержаться на Густавозем-Галагатва перед Брибес со стороны восточной магистрали, на улице Круспилс перед Гранита со стороны моста Славу. Кроме того, затруднения в сторону моста есть на Латгалес, а также на Краста по направлению из центра собирается очередь на подъеме на мост. В другой части города постепенно подрастает небольшой пока затор на Карля Ульмане перед Венебасгатве в направлении центра. Что ж, летний трафик не должен расслаблять. Остаемся внимательными и взаимовежливыми на дорогах. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
4: Скользкие улицы.
5: Конечно, вы узнали голос Реннерса Каупперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
7: Если чё, я бах.
6: Билеты в кассах «Билеши сервис».
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Хочется сегодня какие-то полегче новости, но вот такая, например, инфраструктурная. После сильного дождя новый променад на набережной Букусолос оказался покрыт мульчей, которая смыла с расположенных рядом клумб. В Рижском самоуправлении объяснили произошедшие непогоды и пообещали привести территорию в порядок. Однако подрядчик все еще продолжает устранять ранее выявленные дефекты. Это еще до дождя, которые были выявлены, да, судя по всему. Значит, променад, открытый совсем недавно, вновь оказался в центре внимания. Жители неравнодушные, значит, сообщили журналистам о проблеме. Журналисты приехали на место, убедились, что древесная щепа и кора действительно разбросаны по променаду. По мнению местных жителей, подобная картина создает впечатление незавершенных или некачественно выполненных работ. Особенно странно это выглядит на фоне установленной рядом информационной таблички, сообщающей о планах установить здесь памятник легендарной акции «Балтийский путь». Возникает вопрос, насколько подходящим окажется это место для столь значимого памятника, если после каждого дождя территория теряет аккуратный вид. В Рижском самоуправлении объяснили, что причиной стала непогода, вот, а люди как бы не поняли, как будто, да, вот у меня такое ощущение, что это что-то странное. Но ясное дело, что здесь был ветер и дождь, мульча наверняка может перемещаться, да, потому что она легкая. Ночью прошли интенсивные дожди, наблюдались сильные порывы ветра. Значит, поэтому в отдельных местах была зафиксирована вымытая из клуб мульча. Поскольку мульча не является плотно утрамбованным материалом, при сильных осадках в ветре она может попадать за пределы озелененных участков. Это говорят эксперты. Власти заверили, что уборкой территории займутся рижское самоуправление предприятия Рига СМЕЖа, которое отвечает за содержание променада и зеленых насаждений. Кроме того, в самоуправлении отметили, что подрядчик продолжает устранять другие ранее выявленные дефекты на променаде. Значит, на укрепление набережной улицы Мукусала, строительство сопутствующей инфраструктуры, было выделено почти 21 миллион евро. Ну, значит, вот что я хочу сказать. Проезжал вчера, кстати, в районе новой велодорожки в Умате, о которой я немножко покритиковал. Большим количеством, значит, насаждений зеленых, которые посажены были, какие-то посажены, какие-то нет, и как-то они, знаете, как будто заброшены. Кто им заниматься этим должен, я, честно говоря, пока не понял. Но вот увидел, что, значит, как говорится, разлинили, разрисовали, да, то есть сделали познавательные знаки всякие разные, дорожки пешеходные, значит, все это нарисовано, расчерчено, все красиво. И фонтанчики питьевые, насколько я понял, тоже уже открыты, потому что раньше они были в пакете, а сейчас, значит, они уже открыты, возможно, уже там даже есть какая-то вода. Но вообще, конечно, серьезное дело. И неужели, если за это тоже будут отвечать Рига СМЕЖа, все там огромное количество растений просто на всем протяжении маршрута. Вот насколько это реально, я, честно говоря, не могу понять. Но вот хорошая новость, еще одна инфраструктурная. Значит, Vivi в июле установила в одном из поездов автоматы с закусками и кофе. Значит, они появились в модернизированном 4-вагонном дизельном поезде. И люди уже, в общем-то, это увидели. И сообщают об этом. Можно приобрести там питьевую воду, газонапитки, сладкие соленые закуски, кофе, другие горячие напитки. Оплатить можно монетами или банковской картой. Обслуживать будет компания «Кофе Гранд». Ну, я сразу представил, что, значит, в поездах Vivi вагон-ресторан должен появиться. Вот, желательно на юрмальском направлении, конечно. И, значит, такой официант и бармен в белой рубашке, в таком, значит, фартучке красивом, на котором вышито Vivi, наливает, значит, рижский бальзам, естественно, а что же еще, конечно. Да, шутки шутками, конечно, но хотелось бы, может быть, в каком-то фирменном поезде специальном, чтобы такое было. Вот мечты они какие. Кстати, компания «Пассажир Вилсенс», подумайте об этом, может быть, действительно что-то такое случится. А вот такие новости, друзья мои. Я все сказал, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В Курзаме преимущественно облачно. Местами пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Ветер слабый. На побережье Курзаме сохранится сильный северный ветер. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге небо временами прояснится. Местами ожидаются дожди и грозы. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.

0: последних новостей.
1: Вот такая, друзья мои, новость автомобильная. В Латвии могут ужесточить подход к борьбе с нетрезвыми водителями. Министры внутренних дел и юстиции считают, что ответственность стоит возложить не только на самих нарушителей, но и на пассажиров, которые сознательно садятся в автомобиль к пьяному водителю. Также рассматривается идея обязательных психологических консультаций для таких нарушителей. А для сокращения числа случаев вождения в нетрезвом виде Янис Домбрава и Эдвард Смилтонс готовы рассмотреть введение в Латвии ответственности для пассажиров. Новый глава МВД также допускает возможность назначения таким водителям обязательных психологических консультаций. Говоря о том, как сократить по-прежнему большое количество нетрезвых водителей в Латвии, Домбрава заявил, что по судам следует изменить практику и назначить более строгие наказания. Закон уже предусматривает достаточно серьезные санкции, однако мягкие и странные судебные решения создают угрозу для общества, поскольку нарушители вновь садятся за руль. Он отметил, что теоретически полицейских можно было бы разместить на каждой дороге и постоянно проводить проверки, однако проблема носит более глубокий психологический характер. Часть общества по-прежнему считает допустимым сильно напиться или употребить наркотики, затем сесть за руль. Домбрава также раскритиковал окружающих, которые не пытаются остановить нетрезвого человека. На мой взгляд, такие люди даже опаснее тех, кто в отдельных ситуациях просто становится агрессивным, потому что в их руках оказывается оружие, которое можно убить не одного человека. Я действительно рассмотрел бы возможность в перспективе назначить таким лицам принудительно

0: дополнительное психологическое лечение или нечто подобное, поскольку человек, который в состоянии сильного опьянения садится за руль, не может считаться адекватным. Отвечая на вопрос о возможном введении ответственности для пассажиров, которые садятся в машину к водителю нетрезвому, Домброва признал, что такой вариант также можно рассмотреть. Кроме того, пьяных водителей задерживают на участках шоссе с очень интенсивным движением. В таких случаях прямая ответственность действительно лежит на всех, кто находится в автомобиле. Но получается, если они едут по грунтовой дороге пьяные, то значит ответственность меньше. Правильно я понимаю? Или как? Значит, министр юстиции господин Смилтонс заявил, что при решении проблемы нетрезвого вождения необходимо оценивать профработу. По его мнению, важно понять, насколько эффективна социальная кампания, действительно ли она воздействует на людей, а не проводится формально. И министр подчеркнул, что в эпоху соцсетей привлечь внимание людей становится все сложнее. Чтобы изменить поведение, недостаточно просто передать информацию, необходимо вызвать эмоции, сформировать чувство личной ответственности. Значит, он сообщил, что в ближайшее время ожидается оценка МВД, госполиции с соответствующими выводами о возможности привлечения пассажиров к ответственности. Это важный вопрос. Необходимо думать не только о тех, кто садится за руль в опьянении, но и о людях, которые находятся рядом с ними. Нередко именно пассажир может предотвратить трагедию и спасти жизнь. Значит, и напомню, что в 2022 году в Латвии вступили в силу поправки к закону, предусматривающие ответственность уголовную за управление транспортным средством или обучение вождению, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или крови превышает 1,5 промилле. Автомобиль также конфискует, если владелец управлял им в соответствии в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки на наличие алкоголя и других одурманивающих веществ. Если транспортное средство принадлежит другому человеку, с виновного могут взыскать его полную или частичную стоимость. Такое преступление закон предусматривает лишение свободы на срок до года, пробационный надзор и лишение права управления транспортными средствами на 5 лет. Но на самом деле, действительно, ситуаций таких было много, когда вот пьяная компания, ну или там частично пьяная компания, да, и садится пьяный человек, они все смеются, им всем весело, и они даже как бы поддерживают как будто бы это, и садятся в машину и едут с этим человеком пьяным. Это как бы на самом деле странно, и неужели ни одного здравого человека нет, кто может сказать: ребят, что вы творите, нужно срочно это предотвратить, прекратить, чтобы никто не пострадал. Но, вероятно, наверное, все-таки это удел нормальных людей, а значит, те люди, кто садится к пьяному водителю, наверное, нормальными не являются. Ну, видимо, как-то вот так вот все вот устроено в жизни, да, и компании эти нормальными тоже назвать сложно, поэтому, наверное, все-таки действительно нужно их как-то наказывать, я считаю, тоже. Я согласен с Домбравой, вот многие говорят про него разные вещи, но вот это, мне кажется, очень здравая мысль. Но мне кажется, что если действительно по какой-то случайности человек там сел за руль, и есть люди в компании, которые готовы это предотвратить, такое бывает, конечно, они предотвращают. Вот. А в целом, наверное, просто адекватные люди и не пьют в компаниях. Так не пьют, знаете, чтобы потом сесть за руль. Они, может быть, где-то в баре сидят, в кафе, в ресторане, а потом вызывают такси. Мне кажется, вот что-то типа того. Не знаю, как-то грамотно свою мысль я подал или нет, но надеюсь, что вы меня поняли. В общем, думайте головой, как я люблю говорить своим детям, думайте головой, прежде чем что-то сделать, особенно глупость, вот, потому что иногда один шанс всего лишь дается в этой жизни. И надо его использовать правильно, грамотно, остаться целым, невредимым и не, так сказать, угробить окружающих, кого-либо другого. А пусть все будет хорошо в вашей жизни, мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Голубая мечта любого водителя, чтобы в городе так было всегда. Без серьезных затруднений и пробок на уровне 2-3 баллов проходил утренний час пик. Ну а днем вообще можно было бы свободно проехать в любом направлении. Однако дорожная обстановка останется лайтовой лишь в первой половине дня. Во второй ситуация может и скорее всего изменится. Синоптики обещают дождь, возможно сильный и даже с грозой. Температура в течение дня от 17 до 19 градусов. При этом в данный момент с погодой и трафиком все нормально. 3 балла на мониторе, лишь несколько более-менее существенных заторов от 5 до 10 минут. К примеру, на участке Лелорбе с Каунсема в сторону центра. Также до 7 минут подросла пробочка на Карля Ульмане перед Венебас-Гатве. Примерно столько же можно оставить на Густава Земгала-Гатве перед Брибас со стороны Восточной магистрали. И затруднено движение в районе перекрестка Круспилс и Гранита со всех сторон. Также можно отметить подъем с Краста на мост Славу. Судя по всему, там ведутся какие-то работы. Собралась небольшая очередь. В общем и целом, обстановка на дорогах благоприятная. Будем внимательны, ничего не нарушаем. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Дороги пусть будут безопасными, а день удачным.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – Елизаветес-10. Когда вкус говорит сам за себя.
3: «Редифест 2026 в Риге». 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: то время.
1: Поговорим про историю тульского самовара. Изобретен он был отнюдь не в России, а еще в Древнем Риме, назывался тогда на аутепса. Впрочем, принцип работы особо не изменился с тех пор. Внутри емкости находится жаровня, в которой происходит горение. В эту емкость заливается вода, которая таким образом нагревается. Самовар отличается тем, что ему не нужен внешний огонь или печь для нагрева. И что более важно, он способен на долгое время сохранять воду горячей. История тульского самовара насчитывает уже несколько столетий. Есть легенда, что он был привезен в Россию Петром I, но на самом деле это не является правдой, поскольку первые упоминания о самоваре появились лишь в 1746 году, а Петр умер, как вы, наверное, помните, в 1725. Я помню по урокам истории. До сих пор точно неизвестно, кто завез самовар в Россию, но такая диковинка заинтересовала россиян. Вскоре открыли специальные производства, поскольку в те времена их делали из меди либо латуни, то неудивительно, что первые образцы появились именно на Урале, где была развита металлодобыча. Но почему самовар тульский? Все очень просто. Для изготовления нужен был не только металл, но и люди, способные его обрабатывать. В те времена именно Тула славилась своими оружейными мастерами. Это и стало причиной того, что с течением времени самовары стали изготовлять в Туле. К тому же близость к Москве и Питеру, где сбывали большую часть продукции, также способствовало перемещению производства именно туда. В 1778-м братья Назар и Иван Лисицын сделали первый тульский самовар. Спустя 25 лет появилась самоварная фабрика, на которой работало 26 человек, а ее оборот составлял по тем временам немыслимую сумму – 1500 рублей. А если через 25 лет в Туле насчитывалось уже 28 предприятий, которые производили 120 тысяч экземпляров ежегодно, то, сами понимаете, разве не Тула, в общем-то, родина самоваров тульских, да? Конечно, Тула. Кстати говоря, тульским называют целый ряд самоваров, выпускавшихся на протяжении многих лет. Самой известной моделью экземпляр «Паричко», который имел преимущество. Во-первых, он был универсальный, мог работать как на жидком, так и на твердом топливе. Во-вторых, он был безопасен, поскольку не сгорал даже в случае отсутствия в нем воды. И, наконец, в-третьих, обладал максимальной теплоэффективностью. И в 50-е годы 20 века прекратился массовый выпуск самоваров. В настоящее время изготавливается небольшое количество изделий, ну, конечно, в качестве сувениров. Но многие, конечно, покупают до сих пор где-то на блошиных рынках, где-то в антикварных лавках. Я помню, что у моих бабушки с дедушкой тоже был самовар, но как-то активно его не использовали. Ну, просто это было не актуально, да как-то, честно говоря, и неудобно. А когда электрочайники появились, ой, это вообще, в общем-то, заставило самовары уйти просто на какой-то последний план. Хотя сейчас, может быть, неплохо поднять эту самую тему и в качестве, значит, такого прикола, да, немножко возвращения в историю, попользоваться. Ну, давайте, вам всем приятного чаепития, пусть у вас все будет вкусно и душевно.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии женщинам чаще приходится доказывать свою компетенцию. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: В Латвии 71% молодых людей согласны с утверждением, что женщинам чаще приходится доказывать свою компетенцию. Это следует из данных опроса, проведенного исследовательским агентством Норстат. Женщины значительно чаще мужчин соглашаются с этим утверждением, соответственно, 82% и 43%, в то время как не согласны с этим 36% мужчин и 12% женщин. В целом, с утверждением о том, что у женщин и мужчин в Латвии равные возможности, согласны 36%. Столько же 36% не согласны с этим утверждением. 25% опрошенных выразили нейтральные отношения. Мужчины значительно чаще женщин полностью согласны с тем, что в Латвии у женщин и мужчин на рынке труда равные возможности. Также в ходе опроса 44% женщин и 15% мужчин указали, что сталкивались с разным отношением на работе или в учебной среде из-за своего пола. Что касается мнения о возможностях женщин занимать руководящие должности, в целом 82% респондентов считают, что для женщин они вполне реальны. Хотя 47% мужчин считают, что возможности очень реальны, только 19% женщин это мнение разделяют. На вопрос о том, как будет развиваться гендерное равенство в ближайшие 5 лет, 12% ответили, что оно улучшится. 45% скорее улучшится, 29% считают, что оно не изменится. Большинство опрошенных молодых людей считают, что целевые меры поддержки важны для развития гендерного равенства. Среди наиболее популярных мер названы просветительские мероприятия по содействию гендерному равенству на рабочем месте для всех, гибкие условия труда и обеспечение баланса между работой и личной жизнью.
0: Про конкурсы.
2: Самым вкусным светлым медом Латвии в 2026 году признали мед Спасики, расположенный на крыше офиса компании LMT в Риге. За необычной пасекой ухаживает пчеловод Кристина Мартинсона. Лучшим темным медом признана продукция Айнара Миллерса из Венспилского края. Лучшим цветочным медом признали валериановый мед крестьянского хозяйства Тумини из Прейльского края. Победители конкурса «Самый вкусный мед Латвии» и впервые прошедшего конкурса «Лучший пчелиный воск Латвии» объявили 18 июля на летнем слете пчеловодов. Посетители продегустировали 87 образцов меда по итогам народного голосования. В номинации «Любимый мед пчеловодов» победила Салвита Шмидте из Огрского края.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, в Курзуме преимущественно облачно, местами пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Ветер слабый, на побережье Курзуме сохранится сильный северный ветер, температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге небо временами будет проясняться, местами ожидаются дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
3: Третий час. Доброе утро! Здравствуйте всем! Я Кирилл Низовцев. Продолжаю эфирить. В этот день на свет появилась Нонна Гришаева, прекрасная актриса. Авраам Руссо родился. Татьяна Лазарева, российская ведущая актриса, которая живет сейчас в Испании. Нет-нет, заезжает в Латвию, в Ригу. Также родился американский актер Робин Уильямс, Михаил Задорнов, знаменитый рижанин. К сожалению, уже ушедший из жизни много-много достаточно лет назад. С ним общались, были знакомы, встречались не раз. И, в общем-то, да, конечно, человек яркий, оставил много ярких воспоминаний о встречах, о сотрудничестве, о какой-то даже некой, возможно, может быть, незначительной, но дружбе даже, могу сказать так. Значит, Глеб Стриженов, актер театра и кино, появился на свет в этот день. Военачальник Владимир Касатонов, Владимир Серов, советский живописец, график и педагог. Эрнест Хемингуэй, американский писатель, журналист, родился в этот день. Значит, Дезири Арто, французская оперная певица бельгийского происхождения. Французский астроном Жан Пикар и Александр Македонский. Македонский царь и полководец, родился в 356 году. Как давно это было, друзья мои, если у вас сегодня праздник какой-то личный, например, день рождения или что-то еще, я поздравляю вас от души и надеюсь, что этот день принесет вам много хороших эмоций от встречи с близкими, от подарков. Но вообще, знаете, вот я помню, когда я когда-то отмечал день рождения, в последнее время редко это делаю, вы знаете, вот прямо чуть не расплакался, я помню, от такого большого количества гостей, которые действительно пришли, действительно что-то искреннее говорили. Но вот меня как-то раз в жизни подвел очень один из самых лучших друзей, который опоздал на мой день рождения на 2 часа, потому что просто где-то гулял, по его словам, со своей однокурсницей. Вот меня это, честно говоря, так как-то вот расстроило. И вот тот день рождения я запомнил негативно. А вот тот, когда мне приходили и говорили хорошие слова, это было искренне, как мне казалось, я... Помню до сих пор тоже, понимаете, поэтому не все плохое забывает, все-таки что-то плохое и помните. Ну, я, конечно, давно простил, зла не держу, но осадочек, как говорится, остался. В общем, с днем рождения вас, все, кто родился 21.07, мы продолжаем, едем дальше.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Хочется сегодня какие-то полегче новости, но вот такая, например, инфраструктурная. После сильного дождя новый променад на набережной Букусолос оказался покрыт мульчей, которая смыла с расположенных рядом клумб. В Рижском самоуправлении объяснили произошедшие непогоды и пообещали привести территорию в порядок. Однако подрядчик все еще продолжает устранять ранее выявленные дефекты. Это еще до дождя, которые были выявлены, да, судя по всему. А, значит, променад, открытый совсем недавно, вновь оказался в центре внимания. Жители неравнодушные. Значит, сообщили журналистам о проблеме. Журналисты приехали на место, убедились, что древесная щепа и кора действительно разбросаны по променаду. По мнению местных жителей, подобная картина создает впечатление незавершенных или некачественно выполненных работ. Особенно странно это выглядит на фоне установленной рядом информационной таблички, сообщающей о планах установить здесь памятник легендарной акции «Балтийский путь». Возникает вопрос, насколько подходящим окажется это место для столь значимого памятника, если после каждого дождя территория теряет аккуратный вид. В Рижском самоуправлении объяснили, что причиной стала непогода, вот, а люди как бы не поняли, как будто, да, вот у меня такое ощущение, что это что-то странное. Но ясное дело, что здесь был ветер и дождь, мульча наверняка может перемещаться, да, потому что она легкая. А ночью прошли интенсивные дожди, наблюдались сильные порывы ветра. Значит, поэтому в отдельных местах была зафиксирована вымытая из клумб мульча. Поскольку мульча не является плотно утрамбованным материалом, при сильных осадках в ветре она может попадать за пределы озелененных участков. Это говорят эксперты. Власти заверили, что уборкой территории займутся Рижское самоуправление предприятия Ригосмежа, которое отвечает за содержание променада и зеленых насаждений. Кроме того, в самоуправлении отметили, что подрядчик продолжает устранять другие ранее выявленные дефекты на променаде. Значит, на укрепление набережной улицы Мукусола, строительство сопутствующей инфраструктуры было выделено почти 21 миллион евро. Ну, значит, вот что я хочу сказать. Приезжал вчера, кстати, в районе новой велодорожки в Умате, о которой я немножко покритиковал. Большим количеством, значит, насаждений зеленых, которые посажены были. Какие-то посажены, какие-то нет. И как-то они, знаете, как будто заброшены. Кто им заниматься этим должен, я, честно говоря, пока не понял. Но вот увидел, что, значит, как говорится, разлинили, разрисовали, да, то есть сделали познавательные знаки всякие разные, дорожки пешеходные, значит, все это нарисовано, расчерчено, все красиво. И фонтанчики питьевые, ну, насколько я понял, тоже уже открыты, потому что раньше они были в пакете, а сейчас, значит, они уже открыты, возможно, уже там даже есть какая-то вода. Но вообще, конечно, серьезное дело. И неужели, если за это тоже будут отвечать Ригосмежи, все там огромное количество растений просто на всем протяжении маршрута. Вот насколько это реально, я, честно говоря, не могу понять. Но вот хорошая новость, еще одна инфраструктурная. Значит, Vivi в июле установила в одном из поездов автоматы с закусками и кофе. Значит, они появились в модернизированном 4-вагонном дизельном поезде. И люди уже, в общем-то, это увидели. И сообщают об этом. Можно приобрести там питьевую воду, газонапитки, сладкие соленые закуски, кофе, другие горячие напитки. Оплатить можно монетами или банковской картой. Обслуживать будет компания «Кофе Гранд». Ну, я сразу представил, что, значит, в поездах Vivi вагон ресторана должен появиться. Вот, желательно на юрмальском направлении, конечно. И, значит, такой официант и бармен в белой рубашке, в таком, значит, фарточке красивом, на котором вышито Vivi, наливает, значит, рижский бальзам, естественно, а что же еще, конечно. Да, шутки шутками, конечно, но хотелось бы, может быть, в каком-то фирменном поезде специальном, чтобы такое было. Вот мечты они какие. Кстати, компания «Пассажир Вилсонс», подумайте об этом, может быть, действительно что-то такое случится. А вот такие новости, друзья мои. Я все сказал, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там
4: Беатрис. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. День будет благоприятным для новых начинаний. Подумайте о том, как найти еще один источник дохода. Так у вас будет меньше времени для грусти и больше пользы для себя. Тельцы. Им стоит не только подумать о том, как заработать больше денег, но и о том, как правильно ими распоряжаться. Не стоит сразу все тратить. Лучше отложите какую-то часть на черный день. Близнецы. Вы будете настроены очень доброжелательно весь день, благодаря чему сможете установить новые связи. Больше общайтесь с хорошими людьми, так как они могут сыграть важную роль в вашей жизни. Раки. Кому-то может потребоваться ваша поддержка. Приложите максимум усилий для того, чтобы помочь человеку преодолеть трудности. Он обязательно позже ответит вам взаимностью. Львы. Стоит сделать акцент на карьере. У вас появятся новые возможности для продвижения по карьерной лестнице. Все остальные дела оставьте на потом. Девы. Нужно уделить внимание здоровью. Не стоит все пускать на самотек, так как потом ситуация может только усугубиться. Лучше решать все проблемы сразу. Весы. Если вас что-то беспокоит в отношениях со второй половинкой, то вы сможете сегодня расставить все точки над «и», откровенно поговорить и, наконец-то, выяснить, что вы можете сделать для того, чтобы вам было хорошо вместе. Скорпионы. День наделяет вас творческими способностями. Займитесь тем, что отвлекает вас от грустных мыслей, подарит вдохновение. Настройтесь на позитивный лад. Стрельцы. День будет благоприятным для обустройства дома, поэтому, если вы давно уже хотели начать ремонт, то самое время это сделать. Хватит откладывать все на потом. Козероги. Ваши планы могут резко измениться, однако если вы будете гибкими и сможете быстро адаптироваться, то в целом день пройдет очень даже хорошо. Водолеи. Не мешало бы подумать об инвестициях. Звезды говорят, что этот день будет прекрасным днем, чтобы вложить деньги в какой-то перспективный проект. И, наконец, рыбы. Ваша интуиция будет на пике, поэтому в этот день вам стоит к ней прислушаться. Тогда у вас все сложится на ура. Вот и весь звездный прогноз на день сегодняшний.
0: Звездный прогноз.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В Курзаме преимущественно облачно. Местами пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Ветер слабый. На побережье Курзаме сохранится сильный северный ветер. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге небо временами прояснится. Местами ожидаются дожди и грозы. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал Дзинтере.
2: The Beatbox.
4: Билеты Билежу сервис.
5: Veikalos Maksima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. līdz 27. jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 eiro kilogramā. Un no 22. līdz 27. jūlijam lasis atdzesēts 6,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
6: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя

0: последних новостей.
1: Вот такая, друзья мои, новость автомобильная. В Латвии могут ужесточить подход к борьбе с нетрезвыми водителями. Министры внутренних дел и юстиции считают, что ответственность стоит возложить не только на самих нарушителей, но и на пассажиров, которые сознательно садятся в автомобиль к пьяному водителю. Также рассматривается идея обязательных психологических консультаций для таких нарушителей. А для сокращения числа случаев вождения в нетрезвом виде Янис Домбрава и Эдвардс Милтонс готовы рассмотреть введение в Латвии ответственности для пассажиров. Новый глава МВД также допускает возможность назначения таким водителям обязательных психологических консультаций. Говоря о том, как сократить по-прежнему большое количество нетрезвых водителей в Латвии, Домбрава заявил, что по судам следует изменить практику и назначить более строгие наказания. Закон уже предусматривает достаточно серьезные санкции, однако мягкие и странные судебные решения создают угрозу для общества, поскольку нарушители вновь садятся за руль. Он отметил, что теоретически полицейских можно было бы разместить на каждой дороге и постоянно проводить проверки, однако проблема носит более глубокий психологический характер. Часть общества по-прежнему считает допустимым сильно напиться или употребить наркотики, затем сесть за руль. Домбрава также раскритиковал окружающих, которые не пытаются остановить нетрезвого человека. На мой взгляд, такие люди даже опаснее тех, кто в отдельных ситуациях просто становится агрессивным, потому что в их руках оказывается оружие, которое можно убить ни одного человека. Я действительно рассмотрел бы возможность в перспективе назначить таким лицам принудительное психологическое лечение или нечто подобное, поскольку человек, который в состоянии сильного опьянения садится за руль, не может считаться адекватным. Отвечая на вопрос о возможном введении ответственности для пассажиров, которые садятся в машину к водителю нетрезвому, Домбрава признал, что такой вариант также можно рассмотреть. Кроме того, пьяных водителей задерживают на участках шоссе с очень интенсивным движением. В таких случаях прямая ответственность действительно лежит на всех, кто находится в автомобиле. Но получается, если они едут по грунтовой дороге пьяные, то, значит, ответственность меньше. Правильно я понимаю? Или как? Значит, министр юстиции господин Смилтонс заявил, что при решении проблемы нетрезвого вождения необходимо оценивать профработу. По его мнению, важно понять, насколько эффективна социальная кампания, действительно ли она воздействует на людей, а не проводится формально. И министр подчеркнул, что в эпоху соцсетей привлечь внимание людей становится все сложнее. Чтобы изменить поведение, недостаточно просто передать информацию, необходимо вызвать эмоции, сформировать чувство личной ответственности. Значит, он сообщил, что в ближайшее время ожидается оценка МВД, госполиции с соответствующими выводами о возможности привлечения пассажиров к ответственности. Это важный вопрос. Необходимо думать не только о тех, кто садится за руль в опьянении, но и о людях, которые находятся рядом с ними. Нередко именно пассажир может предотвратить трагедию и спасти жизнь. Значит, и напомню, что в 2022 году в Латвии вступили в силу поправки к закону, предусматривающие ответственность уголовную за управление транспортным средством или обучение вождению, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или крови превышает 1,5 промилле. Автомобиль также конфискуют, если владелец управлял им в соответствии в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки на наличие алкоголя и других одурманивающих веществ. Если транспортное средство принадлежит другому человеку, с виновного могут взыскать его полную или частичную стоимость. Такое преступление закон предусматривает лишение свободы на срок до года, пробационный надзор и лишение права управления транспортными средствами на 5 лет. Ну, на самом деле, действительно, ситуаций таких было много, когда вот пьяная компания, ну или там частично пьяная компания, да, и садится пьяный человек, они все смеются, им всем весело, и они даже как бы поддерживают как будто бы это, и садятся в машину и едут с этим человеком пьяным. Это как бы на самом деле странно, и неужели ни одного здравого человека нет, кто может сказать: ребят, что вы творите? Нужно срочно это предотвратить, прекратить, чтобы никто не пострадал. Но, вероятно, наверное, все-таки это удел нормальных людей, а, значит, те люди, кто садится к пьяному водителю, наверное, нормальными не являются. Ну, видимо, как-то вот так вот все вот устроено в жизни, да. И компании эти нормальными тоже назвать сложно. Поэтому, наверное, все-таки действительно нужно их как-то наказывать, я считаю, тоже. Я согласен с Домбравой, вот многие говорят про него разные вещи, но вот это, мне кажется, очень здравая мысль. Но мне кажется, что если действительно по какой-то случайности человек там сел за руль, и есть люди в компании, которые готовы это предотвратить, такое бывает, конечно, они предотвращают. Вот. А в целом, наверное, просто адекватные люди

0: пьют в компаниях, так не пьют, знаете, чтобы потом сесть за руль. Они, может быть, где-то в баре сидят, в кафе, в ресторане, потом вызывают такси. Мне кажется, вот что-то типа того. А не знаю, как-то грамотно свою мысль я подал или нет, но надеюсь, что вы меня поняли. В общем, думайте головой, как я люблю говорить своим детям, думайте головой, прежде чем что-то сделать, особенно глупость, вот, потому что иногда один шанс всего лишь дается в этой жизни. И надо его использовать правильно, грамотно, остаться целым, невредимым и не, так сказать, угробить окружающих кого-либо другого. А пусть все будет хорошо в вашей жизни, мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Завершился утренний час пик в латвийской столице. Перед 9 часами на максимуме монитор показал в моменте 4 балла и тут же откатился на прежнюю позицию. В данный момент тройка. А в течение ближайшего получаса ждем 2 балла, и по прогнозу они останутся до полудня. А вот после обеда и до вечера уже по прогнозу погоды время от времени ожидаются дожди, временами сильные и, возможно, гроза. Температура днем будет держаться в диапазоне от 17 до 19 градусов. Пришла сводка госполиции за вчерашний понедельник. Напомню, на минувшей неделе по будням в среднем городе происходило 95 ДТП. И вообще, по нынешним временам, все, что ниже 90 аварий, это уже хорошо. Так вот, за понедельник 89 дорожных инцидентов. Четверо пострадавших, в том числе один самокатчик. И, что редкость, в последнее время не пострадал ни один велосипедист. Патрульные составили 40 протоколов, причем большинство штрафов выписано за нарушение скоростного режима, чаще всего в жилых зонах и на знаке 30 км в час. Будем внимательны и помните, граждане водители, большой глаз следит за вами. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасного движения.
2: В завершении выпуска информация о ДТП. Алексей Счастливчик прислал инфо 15 минут назад.
3: Уточка добрая, дорожная информация. Возле Тулибы, сразу за железнодорожным переездом, если со стороны Мару поехать, произошла авария на пешеходном переходе. Машинки перекрывают движение, из-за этого пробочка собирается. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буне ЦИПСАБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буне ЦИПСАБЦ.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Друзья мои, так интересно, наша программа завершается. А еще есть много о чем можно рассказать. Например, в Риге стартовал официально первый месяц уличного искусства. И в течение августа Саркандаугова станет площадкой для создания муралов, фестиваля творческих мастерских и масштабных бесплатных, замечу, мероприятий. И, значит, открылся уже первый мурал, созданный французским художником Фредом Батлем. Передача называется он «Парнесе». Официально, значит, открыл этот мурал, можно сказать и так, месяц уличного искусства Риги. Значит, там изображен уличный рынок, где собрались поклонники старинных винтажных вещей, обменивающихся виниловыми пластинками, книгами и разнообразными предметами искусства. И действительно, да, так и есть. С 8 по 22 августа пройдет насыщенная программа мероприятий. Читайте более подробно в интернете. Если вам интересно, все рассказать невозможно, но, в общем-то, достойное событие, как мне кажется, в городской среде, как минимум. Программа завершается на сегодня. Завтра, в общем, городскую среду мы немножко, так сказать, расшевелим уже после 7 утра. Это будет среда, 22 июля. На сегодня все. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Прекрасного дня, шикарного вечера и до встречи в эфире завтра, друзья. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про проверки.
1: Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией получило от государственного контроля информацию о возможных противоправных действиях должностных лиц самоуправления Огрского края и начало ее оценку в рамках ведомственной проверки, сообщили в бюро. Как сообщалось, Госконтроль в ходе ревизии констатировал, что Дума Огрского края в нарушении требований нормативных актов израсходовала не менее 434 тысяч евро. Госконтроль призывает самоуправление вернуть деньги, потраченные в нарушение требований нормативных актов. В ответ на это предложение председатель Огрской думы Андрис Крауя со своей стороны заявил, что у самоуправления нет информации о том, в каких проектах вложенное финансирование, по мнению Госконтроля, признано потраченным не по назначению. Крауя не видит необходимости в том, чтобы какое-то должностное лицо взяло на себя политическую ответственность или было привлечено к дисциплинарной ответственности за констатированные Госконтролем нарушения, так как они, по его словам, несущественны. Самоуправление обязуется предоставить Госконтролю свои разъяснения по каждому пункту ревизии.
2: Про исследования.
1: 30% жителей редко или никогда не пользуются ремнями безопасности в междугородних автобусах, свидетельствуют данные опроса, проведенного оператором автобусной сети FlixBus совместно с исследовательской компанией Norstat Latvia. Хотя перевозчик играет важную роль в обеспечении безопасности пассажиров, значительная часть ответственности лежит и на самих пассажирах. Каждый должен проявлять большую ответственность за свою безопасность в любом транспортном средстве, используя ремень безопасности. Очевидно, что людей необходимо продолжать просвещать, подчеркнул вице-президент FlixBus по региону Восточной Европы Михал Леман. Данные опроса показывают, что ремнями безопасности в автобусе регулярно пользуются лишь 39% респондентов. Главной причиной отказа от использования ремня пассажиры называют то, что просто не замечают их в автобусе. Так ответили 36% участников опроса. 26% считают, что пользоваться ремнями неудобно, а 21% просто забывают пристегнуться. Еще 9% не считают, что в автобусе это необходимо. У 8% жителей Латвии есть другие причины не использовать ремни безопасности в междугородних автобусах.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура составит от 15 до 21 градуса тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Не каждому артисту удается сохранить любовь публики на протяжении десятилетий. Татьяна Буланова, у которой состоялась премьера песни «А я все та же», давно доказала, что настоящие песни не имеют срока давности. Ее творческий путь начался в группе «Летний сад». Именно тогда появились композиции, которые принесли певице всенародную известность. Название новой песни «А я все та же» получилось очень символичным. За годы на сцене изменилось многое, но искренность, узнаваемый голос и любовь зрителей остались с ней по-прежнему. Встречайте, Татьяна Буланова, «А я все та же».

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Скользкие улицы.
6: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
7: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
8: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
7: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
8: Если че, я бах.
7: Билеты в кассах «Билеши сервис».
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Аналитики нашли зависимость количества аварий от давления шин. Оказывается, наиболее ярко эта особенность проявляется летом. Каждая шестая авария значительно привязана именно к давлению. Чаще всего водители совершают одну из трех классических ошибок. То есть они либо вообще не проверяют давление перед поездкой, либо делают это в нагретом состоянии шин. Ну или не учитывают вес автомобиля, а он, между прочим, может меняться в пределах нескольких сотен килограммов, в зависимости от загрузки. Испытания четко показывают, что любые отклонения от нормы влияют на общее поведение автомобиля, длину тормозного пути, расход топлива и износ резины. Но влияет, само собой, не в лучшую сторону. Так что читайте мануал и соблюдайте давление в шинах. Отправляясь в дальнюю дорогу на автомобиле, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть наполовину багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. В автомобиле очень много деталей, которые могут быть просто опасны. Например, стекла. Само собой, изготовители приложили максимум усилий, чтобы свести на нет опасный фактор. Так, лобовое стекло делается по специальной многослойной технологии, когда между слоями стекла находится мягкий прозрачный полимер. Такое решение получило название «триплекс». Благодаря нему стекло не разлетается на мелкие острые осколки, остается единым целым. Боковые и задние стекла делаются из каленного стекла, сталинита, который при ударе крошится на мелкие и неострые осколки. Кроме того, сталинит значительно более устойчив к ударам, чем обычное стекло. Берегите себя и удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Курзаме преимущественно облачно. Местами пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Ветер слабый, на побережье Курзаме сохранится сильный северный ветер. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге небо временами прояснится, местами ожидаются дожди и грозы. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
3: Реклама.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурнец Ипс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурнец Ипс АБЦ.
5: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
6: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
7: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала.
8: Люди ночами.
7: Билеты на fridayticket.com.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
2: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Зинтери «Вера
3: Прежнего».
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Прежнего», 12 августа, концертный зал Зинтери. Билеты в кассах «Билишесервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Генпрокуратуру.
1: После проверки, длившейся несколько месяцев, прокуратура пришла к выводу, что действия Кабинета министров, обязавшего Latvijas Valsmeži изменить порядок определения цен на древесину, были незаконными. В связи с этим Генеральная прокуратура направила правительству протест с требованием отменить соответствующие решения, сообщает телеканал ТВ3. Прокуратура оспаривает предоставленные деревообрабатывающим предприятиям скидки, отмечая, что решения были приняты на основе недостоверной информации, а государству причинен значительный ущерб. При этом размер ущерба не уточняется. Если Кабинет министров согласится с протестом, предприятиям придется возместить государству разницу в цене, возникшую из-за предоставленных скидок, подчеркнул генпрокурор Армин Смейстерс. Он добавил, что если правительство отклонит протест прокуратуры, этот вопрос может быть передан на рассмотрение Конституционного суда. Министр земледелия Улдис Аугулис со своей стороны сообщил журналистам, что проект ответа Генпрокуратуре уже подготовлен, однако его содержание раскрывать не стал. На вопрос, действительно ли прежнее решение правительства о поддержке деревообрабатывающей отрасли было незаконным, как утверждает Генпрокуратура, Аугулис ответил, что правительство принимает только законные решения.
2: Про транспорт.
1: Предприятие «Пассажиру Вилсенс», работающее под брендом «Виви», прогнозирует, что к концу года некоторые рейсы в Даугавпилс могут быть обеспечены современными дизельными поездами. Как сообщили представители предприятия, Даугавпилское направление является одним из самых загруженных маршрутов дизельных поездов в Латвии. В прошлом году по маршруту Рига-Даугавпилс-Краслова-Индра было перевезено почти 773 тысячи пассажиров, на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В настоящее время «Виви» обеспечивает 14 рейсов в Даугавпилском направлении. Как сообщили представители пассажиру «Вилсенс», в ночь с 28 на 29 июня «Виви» и эстонский оператор пассажирских поездов «Элрон» провели техническую тестовую поездку в Даугавпилс. И теперь «Виви» хочет арендовать современный поезд, чтобы обеспечить последний рейс Рига-Даугавпилс и ранний утренний рейс Даугавпилс-Рига. Это привлекательный проект и для эстонской компании, поскольку позволит ей более эффективно использовать свой поезд.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура составит от 15 до 21 градуса тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: «Дело мастера».
1: Если вы решили положить плитку, важно подобрать материал правильно. Лучше всего подходит керамогранит. Он прочный, не боится влаги и выдерживает вес мебели. Керамическая плитка тоже подойдет, но выбирайте ту, что рассчитана именно на пол. Она плотнее и надежнее настенной. При выборе обратите внимание на размер. Крупная плитка визуально увеличивает пространство, поэтому ее проще мыть, и она выглядит аккуратнее. Для небольших комнат подойдет плитка среднего формата, а вот мелкая мозаика больше подойдет для акцентов или ванных зон. На светлой плитке помещение кажется просторнее, но в прихожей или коридоре лучше выбрать оттенки чуть темнее. Так грязь и пыль будут менее заметны. Хорошая плитка должна быть не только красивой, но и практичной. Проверяйте уровень износа стойкости, влагопоглощения и твердость поверхности. Эти показатели указываются на упаковке и помогают понять, насколько долго покрытие прослужит без трещин и сколов. И самое важное – это укладка. Даже идеальная плитка не будет выглядеть аккуратно, если основание неровное. Перед укладкой проверьте, чтобы пол был ровным и чистым, а швы получались одинаковыми по ширине. Хорошо подобранная и правильно уложенная плитка служит годами и не требует ухода.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Конечно, вы узнали голос Реннерса Каупперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Курзаме преимущественно облачно. Местами пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Ветер слабый, на побережье Курзаме сохранится сильный северный ветер. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге небо временами прояснится, местами ожидаются дожди и грозы. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Свежее, местное, без добавок. Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки воспринимают нас и окружающий мир. Ученые подтверждают, что собаки улавливают человеческие эмоции на уровне гормонов и реагируют на них. Когда человек плачет, собака может наклонить голову. Если человек тревожится, собака может начать метаться. Это связано с многолетней историей совместной жизни человека и собаки. Исследования показывают, что у собаки существуют области мозга, отвечающие за восприятие голоса и эмоциональной окраски звуков. Радостный смех или сердитый крик активируют слуховую кору и миндалину, которые участвуют в обработке эмоций. Знакомое лицо человека вызывает у собаки отклик в зонах, связанных с удовольствием и привязанностью. Эмоциональная чуткость проявляется и на физиологическом уровне. В стрессовых ситуациях у некоторых собак и человека может синхронизироваться ритм сердцебиения. Ученые называют это эмоциональным заражением. Это форма примитивной эмпатии, когда питомец отражает состояние хозяина. Особую роль занимает гормон окситоцин. При мягком взгляде глаза в глаза у человека и собаки повышается уровень этого гормона. Он усиливает ощущение близости и доверия. Это говорит о том, что эмоциональная чувствительность собаки формировалась в процессе одомашнивания и тесной связи с человеком. Собаки распознают выражение лица и различают запах эмоций. В экспериментах они тревожились, ощущая запах пота испуганного человека. При запахе радости тело собаки расслаблялось, движения становились спокойнее. Эти способности создают особую форму связи, в которой собака становится чутким спутником и реагирует на настроение хозяина с удивительной точностью. И пока собака слушает наши чувства, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Елизаветес 10», когда вкус говорит сам за себя.
3: Ого! Kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про безопасность.
2: Министр обороны Райвис Мелнис поручил до конца сентября разместить на восточной границе страны радиолокационные системы и средства обнаружения дронов, чтобы существенно усилить защиту границы от беспилотных летательных аппаратов. Мелнис пояснил, что радиолокационные системы еще необходимо подготовить и интегрировать в общую систему обороны. Кроме того, требуется закупить дополнительные системы управления и командования. Для существенного усиления защиты восточной границы к концу сентября необходимо также приобрести дополнительные радары. В настоящее время ведутся переговоры с одной из стран о покупке необходимого оборудования. План Министерства обороны предусматривает, что к концу сентября вся восточная граница страны будет прикрыта системами противодействия беспилотникам. Сейчас на одном из участков границы уже размещена автоматизированная система, которая используется для освоения ее работы и проверки решений на практике. К концу сентября планируется добиться того, чтобы вся восточная граница была покрыта взаимно интегрированными и автоматически управляемыми системами.
4: Про исследования.
2: 30% жителей редко или никогда не пользуются ремнями безопасности в междугородних автобусах, свидетельствуют данные опроса, проведенного оператором автобусной сети FlixBus совместно с исследовательской компанией Norstat Latvia. Хотя перевозчик играет важную роль в обеспечении безопасности пассажиров, значительная часть ответственности лежит и на самих пассажирах. Каждый должен проявлять большую ответственность за свою безопасность в любом транспортном средстве, используя ремень безопасности. Очевидно, что людей необходимо продолжать просвещать, подчеркнул вице-президент FlixBus по региону Восточной Европы Михал Леман. Данные опроса показывают, что ремнями безопасности в автобусе регулярно пользуются лишь 39% респондентов. Главной причиной отказа от использования ремня пассажиры называют то, что просто не замечают их в автобусе. Так ответили 36% участников опроса. 26% считают, что пользоваться ремнями неудобно, а 21% просто забывают пристегнуться. Еще 9% не считают, что в автобусе это необходимо. У 8% жителей Латвии есть другие причины не использовать ремни безопасности в междугородних автобусах.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура составит от 15 до 21 градуса тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Не каждому артисту удается сохранить любовь публики на протяжении десятилетий. Татьяна Буланова, у которой состоялась премьера песни «А я все та же», давно доказала, что настоящие песни не имеют срока давности. Ее творческий путь начался в группе «Летний сад». Именно тогда появились композиции, которые принесли певице всенародную известность. Название новой песни «А я все та же» получилось очень символичным. За годы на сцене изменилось многое, но искренность, узнаваемый голос и любовь зрителей остались с ней по-прежнему. Встречайте, Татьяна Буланова, «А я все та же».

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
1: 28 июля. Концертный зал «Цинтари».
2: The Beatbox.
3: Билеты Билешу Сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Аналитики нашли зависимость количества аварий от давления шин. Оказывается, наиболее ярко эта особенность проявляется летом. Каждая шестая авария значительно привязана именно к давлению. Чаще всего водители совершают одну из трех классических ошибок. То есть они либо вообще не проверяют давление перед поездкой, либо делают это в нагретом состоянии шин. Ну или не учитывают вес автомобиля, а он, между прочим, может меняться в пределах нескольких сотен килограммов, в зависимости от загрузки. Испытания четко показывают, что любые отклонения от нормы влияют на общее поведение автомобиля, длину тормозного пути, расход топлива и износ резины. Но влияет, само собой, не в лучшую сторону. Так что читайте мануал и соблюдайте давление в шинах. Отправляясь в дальнюю дорогу на автомобиле, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть наполовину багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. В автомобиле очень много деталей, которые могут быть просто опасны. Например, стекла. Само собой, изготовители приложили максимум усилий, чтобы свести на нет опасный фактор. Так, лобовое стекло делается по специальной многослойной технологии, когда между слоями стекла находится мягкий прозрачный полимер. Такое решение получило название «триплекс». Благодаря нему стекло не разлетается на мелкие острые осколки, остается единым целым. Боковые и задние стекла делаются из каленного стекла, сталинита, который при ударе крошится на мелкие и неострые осколки. Кроме того, сталинит значительно более устойчив к ударам, чем обычное стекло. Берегите себя и удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Курзаме преимущественно облачно. Местами пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Ветер слабый, на побережье Курзаме сохранится сильный северный ветер. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге небо временами прояснится, местами ожидаются дожди и грозы. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
3: Реклама. Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: в залі Цинтарі. Білети в Білешу сервіс.
1: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.
2: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерата» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».

0: Реклама.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты, билишустер.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про проекты.
1: Торгово-промышленные палаты стран Балтии призвали премьер-министра взять на себя политическую ответственность за реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica. Предпринимательские организации Эстонии, Латвии и Литвы отмечают, что Rail Baltica – это гораздо больше, чем транспортный инфраструктурный проект. По их мнению, это стратегический коридор, который укрепит конкурентоспособность, устойчивость и безопасность региона, обеспечит более тесную интеграцию стран Балтии в единый европейский рынок, улучшит доступ к Центральной и Западной Европе, укрепит цепочки поставок, повысит военную мобильность и сделает регион более привлекательным для инвестиций. Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис отметил, что премьер-министры всех трех стран Балтии должны взять на себя четкую политическую ответственность за продвижение проекта, обеспечив его рациональную реализацию, максимальную прозрачность и отсутствие необоснованных расходов. По словам Ростовскиса, ответственность за результат столь значимого проекта нельзя перекладывать исключительно на его руководителей или другие вовлеченные учреждения. Она должна стать политическим приоритетом глав правительств.
2: Про проверки.
1: Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией получило от государственного контроля информацию о возможных противоправных действиях должностных лиц самоуправления Угорского края и начало ее оценку в рамках ведомственной проверки, сообщили в бюро. Как сообщалось, госконтроль в ходе ревизии констатировал, что Дума Угорского края в нарушении требований нормативных актов израсходовала не менее 434 тысяч евро. Госконтроль призывает самоуправление вернуть деньги, потраченные в нарушение требований нормативных актов. В ответ на это предложение председатель Угорской думы Андрис Крауя со своей стороны заявил, что у самоуправления нет информации о том, в каких проектах вложенное финансирование, по мнению госконтроля, признано потраченным не по назначению. Крауя не видит необходимости в том, чтобы какое-то должностное лицо взяло на себя политическую ответственность или было привлечено к дисциплинарной ответственности за констатированные госконтролем нарушения, так как они, по его словам, несущественны. Самоуправление обязуется предоставить госконтролю свои разъяснения по каждому пункту ревизии.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура составит от 15 до 21 градуса тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Остановка.
1: Сегодня в нашей вкусной остановке запеченная утка с яблоками. Блюдо, которое веками вдохновляло кулинаров и стало символом домашнего уюта и праздника. История приготовления утки уходит корнями в далекие века. Первые упоминания о запеченной утке относятся еще к династии Юань в 13 веке, когда блюдо впервые появилось в китайских кулинарных записях. Тогда птицу готовили в небольших закрытых печах, используя стебли сарго, чтобы добиться той самой хрустящей корочки, которую потом воспевали поэты и любили императоры. В 14 веке открылись первые рестораны, где утку могли попробовать не только знать, но и обычные жители Пекина. Со временем блюдо стало не просто частью кухни, а культурным символом, ароматным, торжественным и с глубокими традициями. Сегодня мы приготовим домашний вариант – утку с яблоками в рукаве. Возьмите утку, тщательно промойте и обсушите. Внутрь положите яблоки, нарезанные дольками. Посолите и поперчите птицу. Можно добавить немного меда или горчицы для легкой сладости. Положите утку в рукав, добавьте вокруг оставшиеся яблоки, завяжите и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Когда утка станет золотистой, снимите рукав и дайте ей подрумяниться еще несколько минут. Подавайте утку прямо с яблоками. А в качестве гарнира можно приготовить жареную капусту или картошку, отварной рис или перловку, а также пюре из цветной капусты. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
5: Если чё, я бах.
4: Билеты в кассах «Билеши сервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Курзаме преимущественно облачно. Местами пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Ветер слабый, на побережье Курзаме сохранится сильный северный ветер. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге небо временами прояснится, местами ожидаются дожди и грозы. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабу Сердце.

0: Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицу ЦИМС-АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицу ЦИМС-АБЦ.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.

Вот снова ночь моя темна, и день мой белый. Кто виноват, что ты одна в моей судьбе? Еще вчера я был другой. Я так скучаю по тебе.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Иногда история большой компании начинается не с роскошного офиса, а с пустого гаража, старого стола и идеи, в которую почти никто не верит. Представляем фильм «Безос. Человек, создавший Amazon». Джефф Безос занимает высокую должность в инвестиционной компании, но решает отказаться от стабильной карьеры. Он уверен, что стремительное развитие интернета изменит торговлю и предлагает продавать книги через всемирную сеть. Руководство не поддерживает его идею. Тогда Безос увольняется, занимает деньги у родителей и вместе с женой переезжает в Сиэтл. В дороге он пишет бизнес-план будущей компании, а первым офисом становится гараж арендованного дома. Джефф собирает небольшую команду программистов, которая почти без отдыха создает удобный сайт для продажи книг. Денег мало, инвесторы сомневаются, а конкуренты не верят, что люди станут делать покупки через компьютер. Но Безос продолжает развивать проект и постепенно превращает небольшой книжный магазин в компанию, способную изменить мировую торговлю. Картина получилась спокойной и размеренной, но позволяет увидеть, с какого рискованного решения началась одна из самых известных деловых историй. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Зинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Зинтери». Вера Прежнего.
5: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билишсервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Генпрокуратуру.
1: После проверки, длившейся несколько месяцев, прокуратура пришла к выводу, что действия Кабинета министров, обязавшего Латвия-Свалсмежи изменить порядок определения цен на древесину, были незаконными. В связи с этим Генеральная прокуратура направила правительству протест с требованием отменить соответствующие решения, сообщает телеканал ТВ-3. Прокуратура оспаривает предоставленные деревообрабатывающим предприятиям скидки, отмечая, что решения были приняты на основе недостоверной информации, а государству причинен значительный ущерб. При этом размер ущерба не уточняется. Если Кабинет министров согласится с протестом, предприятиям придется возместить государству разницу в цене, возникшую из-за предоставленных скидок, подчеркнул генпрокурор Арменс Мейстерс. Он добавил, что если правительство отклонит протест прокуратуры, этот вопрос может быть передан на рассмотрение Конституционного суда. Министр земледелия Улдис Аугулис со своей стороны сообщил журналистам, что проект ответа Генпрокуратуре уже подготовлен, однако его содержание раскрывать не стал. На вопрос, действительно ли прежнее решение правительства о поддержке деревообрабатывающей отрасли было незаконным, как утверждает Генпрокуратура, Аугулис ответил, что правительство принимает только законные решения.
2: Про транспорт.
1: Предприятие «Пассажиру Вилсенс», работающее под брендом «Виви», прогнозирует, что к концу года некоторые рейсы в Даугавпилс могут быть обеспечены современными дизельными поездами. Как сообщили представители предприятия, Даугавпилское направление является одним из самых загруженных маршрутов дизельных поездов в Латвии. В прошлом году по маршруту Рига-Даугавпилс-Краслова-Индра было перевезено почти 773 тысячи пассажиров, на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В настоящее время «Виви» обеспечивает 14 рейсов в Даугавпилском направлении. Как сообщили представители пассажиру «Вилсенс», в ночь с 28 на 29 июня «Виви» и эстонский оператор пассажирских поездов «Элрон» провели техническую тестовую поездку в Даугавпилс. И теперь «Виви» хочет арендовать современный поезд, чтобы обеспечить последний рейс Рига-Даугавпилс и ранний утренний рейс Даугавпилс-Рига. Это привлекательный проект и для эстонской компании, поскольку позволит ей более эффективно использовать свой поезд.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура составит от 15 до 21 градуса тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

интересно, друзья, сегодня отмечается один из гастрономических праздников – День вредной еды. Обычно всех призывают к здоровому образу жизни и к не менее здоровому питанию, а вот сегодня праздник на улице любителей фастфуда, гамбургеров, хот-догов, сэндвичей, чипсов, картошки фри, сладкой ваты, газировки, сладостей и прочих плюшек. Ну что ж, без зазрения совести можно сегодня себя и гостей побаловать. А мы же пока напомним, чем это дело можно запить. И да, чуть не забыл, меня зовут Владимир Тин, эта программа по заявкам только для вас. Пишите, звоните 2299 49 49 через WhatsApp.

программам по заявкам посыпались приветы, пожелания, поздравления. Нам пишет Любовь Дорож. Здравствуйте, любимое авторадио. Сегодня 21 июля, у нас с мужем лавандовая свадьба. И здесь мне хотелось бы добавить несколько слов. Во-первых, любимого мужа Любови зовут Юрий Алексеевич. Во-вторых, хочу пожелать вам счастья, любви, здоровья, успехов и процветания. Пусть ваши чувства друг к другу будут такими же яркими, сильными и нежными, как в день вашей свадьбы. Совет да любовь. Мы слушаем «Лаванду» в программе по заявкам только для вас.

0: Реклама.
1: Предложение в аптеках. Апотека в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр. Лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата тербинофин. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель филиал Сандос ДД в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
4: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
2: The Beatbox.
5: Билеты Билежу Сервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Солнышко светит, птички поют, прекрасный летний день, 21 июля. Добрый день, Авторадио. Сегодня день рождения у самого лучшего мужа, отца и зятя нашего родного Олега Судди. Он отмечает красивый 50-летний юбилей. Мы, его семья, всем сердцем, всей душой поздравляем. Желаем крепкого здоровья на долгие-долгие годы, чтобы энергии хватало на любые смелые планы, а также благополучия. Пусть дома всегда царят уют, понимание и любовь, а на работе все складывается легко. Пусть невзгоды обходят стороной, а рядом будет всегда любимая семья. Олежка, верь в лучшее, живи долго и радуйся жизни. А в подарок, пожалуйста, пусть споет Басков «Твой день рождения». Ну что, прекрасное поздравление, не добавить, не убавить. И в честь вашего золотого юбилея, Олег, мы слушаем и подпеваем Николаю Баскову в поздравительной передаче «Только для вас».

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди. Сквозь облака выглянет и солнце. Ветер северный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в тикет-шоп.
0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio. Šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maksima. Крупнейший хип-хоп фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Просто мне завидую. Платина. Мы следуем, ты как.

0: популярную передачу «Только для вас» мы получили аудиопоздравление от Галины Михайленко.
1: Сегодня с непреодолимым желанием хочу поздравить очаровательного человечка Карпова Александра с 18-летием. И как поется в известной песне, в жизни раз бывает 18 лет, используй все, что тебе будет дано в этой жизни. Все самые лучшие возможности. Не смотри уныло, не жалей, что было. Помни все, что будет. И цени, что есть. Здоровья тебе, счастья. Пусть жизнь тебе подарит самые лучшие мгновения. А твоя главная задача – пленить всех своей красотой, оптимизмом и жизнелюбием. С днем рождения, дорогой человечек!
0: Единственное, что Галина не успела добавить, это музыкальный подарок для Александра. Мы его уже приготовили, и это будет «Уикенд», так зовут исполнителя, и классная песня «В твоих глазах». Поздравляем и наслаждайся моментом в свой день рождения!

Реклама. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

И еще одно красивое поздравление под занавес программы «По заявкам». Добрый день, дорогое Авторадио. Передаем самые теплые поздравления нашей дорогой подруге Марианне Юрьевой с прошедшим днем рождения. Пусть сбываются все мечты, а каждый день радует приятными сюрпризами. Впереди ждет только счастье, успех и вдохновение. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и больше поводов для улыбок. Пусть все задуманное легко получается, а рядом всегда будут надежные друзья и любящие близкие. С праздником, пусть и прошедшим, дорогая Марианна. Это поздравила семья Мордашовых. Мы присоединяемся и вместе с вами верим, что все пожелания к вашему дню рождения непременно сбудутся. А для полного ощущения праздника еще добавим пожелания от Елены Ваенги в поздравительной передаче «Только для вас». Со слушателями мы встретимся завтра на том же месте, в тот же час.

0: Риге 15 часов.
1: Новости. В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про лекарства.
1: Согласно результатам опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств, значительная часть жителей Латвии допускает возможность приобретения рецептурных лекарств вне официальной аптечной сети, если их стоимость окажется ниже. Исследование показало, что 19% респондентов готовы покупать рецептурные препараты на веб-сайтах при условии более выгодной цены по сравнению с лицензированными аптеками, зарегистрированными в Латвии. Кроме того, 28% опрошенных заявили о готовности использовать рецептурные лекарства, полученные по рекомендации или от знакомых, соседей, друзей или коллег. Почти 15% респондентов допускают покупку подобных препаратов по совету известных лиц или лидеров мнений, не имеющих медицинского образования. Председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесе Эрдман подчеркивает, что подобные тенденции свидетельствуют о недостаточном уровне осведомленности и критического мышления среди населения. По ее словам, использование лекарств неизвестного происхождения может привести к серьезным рискам для здоровья, а также финансовым потерям.
2: Про проекты.
1: Торгово-промышленные палаты стран Балтии призвали премьер-министра взять на себя политическую ответственность за реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica. Предпринимательские организации Эстонии, Латвии и Литвы отмечают, что Rail Baltica – это гораздо больше, чем транспортный инфраструктурный проект. По их мнению, это стратегический коридор, который укрепит конкурентоспособность, устойчивость и безопасность региона, обеспечит более тесную интеграцию стран Балтии в единый европейский рынок, улучшит доступ к Центральной и Западной Европе, укрепит цепочки поставок, повысит военную мобильность и сделает регион более привлекательным для инвестиций. Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис отметил, что премьер-министры всех трех стран Балтии должны взять на себя четкую политическую ответственность за продвижение проекта, обеспечив его рациональную реализацию, максимальную прозрачность и отсутствие необоснованных расходов. По словам Ростовскиса, ответственность за результат столь значимого проекта нельзя перекладывать исключительно на его руководителей или другие вовлеченные учреждения. Она должна стать политическим приоритетом глав правительств.
2: Про погоду.
1: В среду, 22 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. В первой половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Не каждому артисту удается сохранить любовь публики на протяжении десятилетий. Татьяна Буланова, у которой состоялась премьера песни «А я все та же», давно доказала, что настоящие песни не имеют срока давности. Ее творческий путь начался в группе «Летний сад». Именно тогда появились композиции, которые принесли певице всенародную известность. Название новой песни «А я все та же» получилось очень символичным. За годы на сцене изменилось многое, но искренность, узнаваемый голос и любовь зрителей остались с ней по-прежнему. Встречайте, Татьяна Буланова, «А я все та же».

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Аналитики нашли зависимость количества аварий от давления шин. Оказывается, наиболее ярко эта особенность проявляется летом. Каждая шестая авария значительно привязана именно к давлению. Чаще всего водители совершают одну из трех классических ошибок. То есть они либо вообще не проверяют давление перед поездкой, либо делают это в нагретом состоянии шин. Ну или не учитывают вес автомобиля, а он, между прочим, может меняться в пределах нескольких сотен килограммов, в зависимости от загрузки. Испытания четко показывают, что любые отклонения от нормы влияют на общее поведение автомобиля, длину тормозного пути, расход топлива и износ резины. Но влияет, само собой, не в лучшую сторону. Так что читайте мануал и соблюдайте давление в шинах. Отправляясь в дальнюю дорогу на автомобиле, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть наполовину багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. В автомобиле очень много деталей, которые могут быть просто опасны. Например, стекла. Само собой, изготовители приложили максимум усилий, чтобы свести на нет опасный фактор. Так, лобовое стекло делается по специальной многослойной технологии, когда между слоями стекла находится мягкий прозрачный полимер. Такое решение получило название «триплекс». Благодаря нему стекло не разлетается на мелкие острые осколки, остается единым целым. Боковые и задние стекла делаются из каленного стекла, сталинита, который при ударе крошится на мелкие и неострые осколки. Кроме того, сталинит значительно более устойчив к ударам, чем обычное стекло. Берегите себя и удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди. Дожди, сквозь облака выглянет и солнце. Ветер северный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
2: Реклама.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
5: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
5: Билеты «Билишус Сервис».

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки воспринимают нас и окружающий мир. Ученые подтверждают, что собаки улавливают человеческие эмоции на уровне гормонов и реагируют на них. Когда человек плачет, собака может наклонить голову. Если человек тревожится, собака может начать метаться. Это связано с многолетней историей совместной жизни человека и собаки. Исследования показывают, что у собаки существуют области мозга, отвечающие за восприятие голоса и эмоциональной окраски звуков. Радостный смех или сердитый крик активируют слуховую кору и миндалину, которые участвуют в обработке эмоций. Знакомое лицо человека вызывает у собаки отклик в зонах, связанных с удовольствием и привязанностью. Эмоциональная чуткость проявляется и на физиологическом уровне. В стрессовых ситуациях у некоторых собак и человека может синхронизироваться ритм сердцебиения. Ученые называют это эмоциональным заражением. Это форма примитивной эмпатии, когда питомец отражает состояние хозяина. Особую роль занимает гормон окситоцин. При мягком взгляде глаза в глаза у человека и собаки повышается уровень этого гормона. Он усиливает ощущение близости и доверия. Это говорит о том, что эмоциональная чувствительность собаки формировалась в процессе одомашнивания и тесной связи с человеком. Собаки распознают выражение лица и различают запах эмоций. В экспериментах они тревожились, ощущая запах пота испуганного человека. При запахе радости тело собаки расслаблялось, движения становились спокойнее. Эти способности создают особую форму связи, в которой собака становится чутким спутником и реагирует на настроение хозяина с удивительной точностью. И пока собака слушает наши чувства, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билетшу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. До конца сентября на восточной границе разместят радарные системы. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министр обороны Райви Смелнис поручил до конца сентября разместить на восточной государственной границе радарные системы, чтобы существенно усилить ее защиту от беспилотных летательных аппаратов. Министр пояснил, что радарные системы еще предстоит подготовить и интегрировать в общую систему обороны. Кроме того, необходимо закупить дополнительные системы командования и управления. Для существенного усиления защиты восточной границы к концу сентября также потребуется приобрести дополнительные радары. Сейчас ведутся переговоры об их закупке, однако министр не обозначил возможного поставщика. Согласно плану Министерства обороны, к концу сентября вся восточная госграница должна быть оснащена антидронными системами. В настоящее время на одном из участков границы уже развернута автоматизированная система, которая используется для обучения персонала и проверки решений в реальных условиях. К концу сентября планируется оснастить всю восточную госграницу взаимно интегрированными системами с автоматизированным управлением.
2: Про экзамены.
1: В прошлом году 85% всех проходивших проверку на знание государственного языка были иностранцами, и это на 10% больше, чем в 2024 году, свидетельствует публичный годовой отчет Государственного агентства развития образования. Экзамены сдавали представители 54 стран. Среди участников проверки было 200 граждан России, которым проверку на знание языка необходимо пройти в соответствии с поправками к закону об иммиграции. Еще 2080 участников были гражданами Украины. Проверку на знание латышского языка также проходили более 1500 безработных и ищущих работу, которые изучали латышский язык на курсах Госагентства занятости. В свою очередь, 60 сдававших экзамен были представителями латышской диаспоры. В прошлом году на проверке зарегистрировались 11 428 человек. В течение года было обеспечено проведение более 1300 проверок. В общей сложности состоялось 9275 проверок по 6 уровням владения языком. Чаще всего в 64% случаев проводился экзамен на знание госязыка на уровне А2, что является минимальным требованием для получения постоянного вида на жительство или статуса постоянного жителя Европейского Союза.
2: Про стихию.
1: Вчерашние интенсивные ливни нанесли ущерб в Талсинском крае, где вышло из берегов Дурсубское мельничное озеро, и поток воды затопил окрестную территорию, размыл местные дороги. Предприятие Латвийские национальные дороги вчера приблизительно в 23 часа сообщило, что в Талсинском крае, недалеко от поселка Дурсупе, затопил местную дорогу Липкални-Стумбри. Позже, примерно в 2 часа ночи, сообщалось, что недалеко затоплена и закрыта для движения гораздо более крупная региональная дорога Слоука-Талси. Опубликованная очевидцами информация свидетельствует, что региональная дорога Слоука-Талси у Дурсупе полностью размыта, и ей потребуется основательный ремонт. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии сообщает, что вчера и этой ночью циклон принес в Латвию сильный дождь. Наибольшее количество осадков зарегистрировано на западе страны, где на станциях наблюдения в Вентспилсе и Стенде вчера выпала месячная норма. В целом в июле в Вентспилсе количество осадков уже в 3 раза превысило среднемесячные показатели.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

сказать. Забыть тебя, совсем забыть, из головы убрать. А я в ответ на твой обман опять лечу к тебе.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там
4: Беатрис. Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Лидл стоит того.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
7: Скользкие улицы.
8: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
9: 20.

0: 30 августа. Концертный зал Цинтари.
1: Если чё, я баха.
0: Билеты в кассах Билеш и Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди. Сквозь облака выглянет и солнце. Ветер северный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
2: Свежее местное, без добавок, свежее местное, без добавок.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее местное, без добавок.
4: Свежее?
5: Свежее.
4: И местное?
5: Верно.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
6: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
0: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Авторадио.
1: Вместе в пути.
2: Он случился, этот взгляд, из заколдованного круга. А ведь

0: Автомонитор.
1: Сегодня утром был легкий трафик, преимущественно на 3 баллах, однако это вовсе не значит, что вечером на дорогах для водителей будет, извините, такая же лафа. Наоборот, и магистрали, улицы столицы довольно бойко заполняются транспортом. 5 баллов на мониторе говорят о том, что ожидается напряженный вечерний разъезд. Отметим, что на проспекте Вестура в направлении Вецмилгрависа днем была активность. До последнего времени велись дорожные работы в правой полосе. Однако дорожники не стали искушать судьбу и закруглились примерно час назад. Движение полностью восстановлено. Зато остаются локальные проблемы в месте дорожных работ на Карле Ульманя-Гатве от Лепеас до Яунмоку в сторону Юрмалского шоссе. Здесь имеется пробочка, и она растет. Кроме того, большой от 15 минут затор на Краста в направлении Кенгаракса до Южного моста. Здесь тоже причина — дорожные работы. Ну что ж, остаемся внимательными, следим за изменениями в организации дорожного движения и выбираем оптимальные маршруты. На этом отрасль трафике. Пока все. Меня зовут Владимир Тин. Желаю всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik, un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
3: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
5: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билишсервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Если вы нахмурясь, выйдите из дома. Если

ли вас, любимый, друг поссорил случай? Часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Ты далеко, ты не со мной сейчас, а я в пруду для лилии, лилии.
0: Первое автомобильное радио.
1: Горький мед на губах, не надо печалиться.
0: 103.2 FM. FM.
1: Кому какая разница?
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.
2: With

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Число поступающих на службу добровольцев удвоилось. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: С прошлой пятницы ряды национальных вооруженных сил Латвии пополнили 1277 граждан. Из них 1225 человек будут проходить 11-месячную службу в 6 подразделениях. Механизированной бригаде сухопутных войск и военной полиции в Адаже, дивизионе противовоздушной обороны военно-воздушных сил в Лейлварде, 25-м батальоне боевой поддержки Замессардзе в Алуксне, 36-м батальоне боевой поддержки Замессардзе в Лузнове, а также на базе 4-й Курзамской бригады Замессардзе Межейне. Еще 52 молодых человека начнут 5-летнюю службу в Замессардзе, большинство из них в 53-м батальоне 1-й Рижской бригады. В рамках такой формы службы необходимо ежегодно проходить не менее 28 дней подготовки. Поступить на нее можно только на добровольной основе. Согласно статистике, примерно треть военнослужащих после завершения 11-месячной службы в рамках службы государственной обороны остается на профессиональной военной службе.
0: Про медицину.
1: Детская клиническая университетская больница 23 июля проведет день карьеры для будущих и практикующих медсестер. Участники смогут познакомиться с работой в педиатрии, пообщаться с сотрудниками больницы и узнать о возможностях профессионального развития. Мероприятие пройдет с 14 до 16 часов в здании больницы. Гостей познакомят с особенностями работы медсестры в детском здравоохранении. Расскажут об организации работы в разных отделениях, условиях труда, оплате, социальных гарантиях, возможностях специализации. Участники смогут встретиться с руководителями сестринской службы, старшими медсестрами и сотрудниками больницы. Также запланированы неформальные встречи в формате быстрых знакомств, во время которых можно будет задать вопросы и узнать о работе в больнице из первых уст. Отдельное внимание уделят программе поддержки будущих детских медсестер. Уже второй год подряд фонд детской больницы реализует стипендиальную программу, финансируемую за счет пожертвования фонда поддержки будущего, созданного РИИТУМУ банка. Программа предназначена для студентов сестринского дела, которые совмещают учебу с работой в детской клинической университетской больнице. Каждый участник программы получает 2000 евро в течение учебного года. В больнице рассчитывают, что такая поддержка поможет привлечь больше молодых специалистов в педиатрию. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться, заполнив специальную форму на сайте больницы.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди. Сквозь облака выглянет и солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Не каждому артисту удается сохранить любовь публики на протяжении десятилетий. Татьяна Буланова, у которой состоялась премьера песни «А я все та же», давно доказала, что настоящие песни не имеют срока давности. Ее творческий путь начался в группе «Летний сад». Именно тогда появились композиции, которые принесли певице всенародную известность. Название новой песни «А я все та же» получилось очень символичным. За годы на сцене изменилось многое, но искренность, узнаваемый голос и любовь зрителей остались с ней по-прежнему. Встречайте, Татьяна Буланова, «А я все та же».

0: Автомонитор.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Если еще полчаса назад дорожное движение находилось в диапазоне от 5 до 6 баллов, причем ближе к шестерке, то к этой минуте загруженность дорог прибавила 2 балла и приближается к восьмерке. Есть существенные затруднения как в городе, так и есть инфо для тех, кто собирается за город. От перекрестка, где пересекаются 131-я региональная трасса и 128-я, это Тукумсенгуры и Юрмала-Талси, примерно посередине между 32-м километром и городом Талси есть речка Дурсупе. Из-за вчерашних сильных ливней там была смыта дамба и полностью закрыто движение на этой трассе. Просим водителей быть внимательными, соблюдать дорожные знаки, выбирать альтернативные маршруты. А лучше туда вообще не соваться. Вернемся на рижские магистрали и улицы. Крупная пробка на Краста в сторону Кенгаракса от Островного моста до Южного. В нескольких местах заторы на Карле Ульманя-Гатве в обоих направлениях. Плотно на участке улиц Валдемара, Вантовый мост до улицы Мэнсела. Это самые затратные по времени пробки на данный момент. Два слова о погоде. Гремит гром, опять сбывается прогноз синоптиков. Ожидаются в Риге дожди, временами сильные. Будьте аккуратны, берегите себя и уважайте других участников дорожного движения. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачи и безопасных дорог. В завершении выпуска полезная инфа от Алексея Счастливчика.
2: Вечерок добрый, дорожная информация. Перекресток улицы Баускас и Зепникауна. Светофорчик не работает. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
4: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
3: И в ПТА каждый клиент – босс.
4: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
5: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
6: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Аналитики нашли зависимость количества аварий от давления шин. Оказывается, наиболее ярко эта особенность проявляется летом. Каждая шестая авария значительно привязана именно к давлению. Чаще всего водители совершают одну из трех классических ошибок. То есть они либо вообще не проверяют давление перед поездкой, либо делают это в нагретом состоянии шин. Ну или не учитывают вес автомобиля, а он, между прочим, может меняться в пределах нескольких сотен килограммов, в зависимости от загрузки. Испытания четко показывают, что любые отклонения от нормы влияют на общее поведение автомобиля, длину тормозного пути, расход топлива и износ резины. Но влияет, само собой, не в лучшую сторону. Так что читайте мануал и соблюдайте давление в шинах. Отправляясь в дальнюю дорогу на автомобиле, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть наполовину багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. В автомобиле очень много деталей, которые могут быть просто опасны. Например, стекла. Само собой, изготовители приложили максимум усилий, чтобы свести на нет опасный фактор. Так, лобовое стекло делается по специальной многослойной технологии, когда между слоями стекла находится мягкий прозрачный полимер. Такое решение получило название «триплекс». Благодаря нему стекло не разлетается на мелкие острые осколки, остается единым целым. Боковые и задние стекла делаются из каленного стекла, сталинита, который при ударе крошится на мелкие и неострые осколки. Кроме того, сталинит значительно более устойчив к ударам, чем обычное стекло. Берегите себя и удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди, сквозь облака выглянет и солнце. Ветер северный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
3: Реклама.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
5: Билеты Билишу Сервис.
6: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
7: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
8: Просто мне завидую.
7: Платина.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: вокзалі Цинтарі. Білети в Білєшу сервіс.
1: Ого, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
0: I speak. Нервы. Мой МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Радиофест ЛВ.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, там, где тебя нет, там, там. Поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
1: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В первом полугодии мошенники выманили у клиентов латвийских банков около 8 миллионов евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В первом полугодии этого года у клиентов латвийских финансовых учреждений, являющихся членами Ассоциации финансовой отрасли, мошенники выманили в общей сложности 7 миллионов 825 тысяч евро, убедив жертвы мошенничества подтвердить платежи. В первые 6 месяцев 2026 года было совершено 2829 случаев мошенничества. В том числе за первые 6 месяцев этого года зафиксировано 1333 случая телефонного мошенничества на сумму 4 миллиона 360 тысяч евро, 1178 случаев инвестиционного мошенничества на 2 миллиона 180 тысяч евро, а также 318 случаев мошенничества других видов на 1 миллион 390 тысяч евро. При этом за первые 6 месяцев этого года было предотвращено 10 960 случаев мошенничества на общую сумму 11 миллионов 29 тысяч евро. В том числе удалось предотвратить 2251 попытку телефонного мошенничества, 6335 попыток инвестиционного и 2374 другие попытки мошенничества. По наблюдениям членов Ассоциации финансовой отрасли, в первом полугодии мошенники стали действовать более целенаправленно и адаптировали свои схемы к актуальным событиям и повседневным привычкам жителей. Наряду с телефонным и инвестиционным мошенничеством были особенно распространены фишинговые кампании, в которых преступники выдавали себя за сотрудников банков, службы государственных доходов, государственного агентства социального страхования, курьерских служб и других пользующихся доверием населения организаций, чтобы заставить людей раскрыть свои данные доступа или подтвердить мошеннические платежи. В свою очередь, в начале лета все чаще использовались и мошеннические схемы, связанные с путешествиями. В целом, большинство случаев мошенничества по-прежнему основаны не на сложных технических атаках, а на социальной инженерии. Мошенники входят в доверие, убеждают людей совершать действия, которые приводят к потере денег или данных. Поэтому, наряду с инвестициями банков в решения по безопасности, решающее значение по-прежнему имеет бдительность жителей и способность распознавать признаки мошенничества.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди. Сквозь облака выглянет и солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Мощным получается вечерний час пик в латвийской столице. На максимуме 17.20 до 17.45 монитор показал более 8 баллов. Сразу вспомнились осенние пробки. Но у нас лето, тем не менее, транспорта в городе много, и во многих местах потоки сдерживают дорожные работы. В этом связи крупная пробка на Краста в сторону Кенгаракса. Затруднено движение на Кардя-Ульмане-Гатве, особенно в направлении Юрмалы. Плотно на Густава-Земгала-Гатва перед Брейбас со стороны Восточной магистрали. Но это классика. И крупный затор на Брейбас-Гатве, не доезжая Муреню, здесь причина ДТП. Кроме того, еще одна авария на Кришине Валдемара, но уже на левом берегу, в сторону перекрестка с улицей Слокас. В общем, друзья, проблем еще хватает. Хотя заторы идут на убыль, остается 5 баллов в среднем по городу. Около часа назад инструктор по вождению Алексей Счастливчик предупредил о неработающем светофоре. У нас не было инфо, что его починили. Послушаем это сообщение в завершении выпуска, скорее всего, оно еще актуально. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего вечера и безопасных дорог.
2: Вечерок добрый, дорожная информация. Перекресток улицы Баускас и Зепникална. Светофорчик не работает. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама. ПТА.
3: Там Беатрис, Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
4: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
3: Нет, в интернете.
4: Нет, в магазине.
5: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА.
6: Там Беатрис, Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
7: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди. Сквозь облака выглянет и солнце. Ветер северный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Миградиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с ней.

0: остановка.
1: Сегодня в нашей вкусной остановке запеченная утка с яблоками. Блюдо, которое веками вдохновляло кулинаров и стало символом домашнего уюта и праздника. История приготовления утки уходит корнями в далекие века. Первые упоминания о запеченной утке относятся еще к династии Юань в 13 веке, когда блюдо впервые появилось в китайских кулинарных записях. Тогда птицу готовили в небольших закрытых печах, используя стебли сарго, чтобы добиться той самой хрустящей корочки, которую потом воспевали поэты и любили императоры. В 14 веке открылись первые рестораны, где утку могли попробовать не только знать, но и обычные жители Пекина. Со временем блюдо стало не просто частью кухни, а культурным символом, ароматным, торжественным,

0: искренним и с глубокими традициями. Сегодня мы приготовим домашний вариант – утку с яблоками в рукаве. Возьмите утку, тщательно промойте и обсушите. Внутрь положите яблоки, нарезанные дольками. Посолите и поперчите птицу. Можно добавить немного меда или горчицы для легкой сладости. Положите утку в рукав, добавьте вокруг оставшиеся яблоки, завяжите и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Когда утка станет золотистой, снимите рукав и дайте ей подрумяниться еще несколько минут. Подавайте утку прямо с яблоками. А в качестве гарнира можно приготовить жареную капусту или картошку, отварной рис или перловку, а также пюре из цветной капусты. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама.
2: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
4: Просто мне завидую.
3: Платина.
5: Мы следуем

0: Afterlife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Не каждому артисту удается сохранить любовь публики на протяжении десятилетий. Татьяна Буланова, у которой состоялась премьера песни «А я все та же», давно доказала, что настоящие песни не имеют срока давности. Ее творческий путь начался в группе «Летний сад». Именно тогда появились композиции, которые принесли певице всенародную известность. Название новой песни «А я все та же» получилось очень символичным. За годы на сцене изменилось многое, но искренность, узнаваемый голос и любовь зрителей остались с ней по-прежнему. Встречайте, Татьяна Буланова, «А я все та же».

0: Реклама.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Алицинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтари с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтари.
3: Если чё, я бах.
1: Билеты в кассах Билешу-сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди. Дожди, сквозь облака выглянет и солнце. Ветер северный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты, билеты, сервис.
4: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
5: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
6: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
7: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана.
8: Люди ночами.
7: Билеты на FridayTicket.com.

0: нежном танце воспоминания.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Ума Турман. Проститься. Запись выступления ноябрь 2016 года.

ожидании невозможного. Ранним утром просыпается от движения неосторожного. Как молчание ледяной зимы нас закутало неизвестностью.

Только ночью не могу уснуть. Странный холод в сердце прячется. Что случилось? Скажите мне кто-нибудь. Только осень в окно мне расплачется. В подоконник мой бьются горошины. Тишина.

вы меня уже вернули, вспомните. Опоздавшая ходит в прозрении по моей гладко выбритой комнате. Недосказано и недослушано, сердце бьется другими вершинами. Значит, все безнадежно разрушено.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билишсервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Потоки солнечного света у киоска ты стоишь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Иногда история большой компании начинается не с роскошного офиса, а с пустого гаража, старого стола и идеи, в которую почти никто не верит. Представляем фильм «Безос. Человек, создавший Амазон». Джефф Безос занимает высокую должность в инвестиционной компании, но решает отказаться от стабильной карьеры. Он уверен, что стремительное развитие интернета изменит торговлю и предлагает продавать книги через всемирную сеть. Руководство не поддерживает его идею. Тогда Безос увольняется, занимает деньги у родителей и вместе с женой переезжает в Сиэтл. В дороге он пишет бизнес-план будущей компании, а первым офисом становится гараж арендованного дома. Джефф собирает небольшую команду программистов, которая почти без отдыха создает удобный сайт для продажи книг. Денег мало, инвесторы сомневаются, а конкуренты не верят, что люди станут делать покупки через компьютер. Но Безос продолжает развивать проект и постепенно превращает небольшой книжный магазин в компанию, способную изменить мировую торговлю. Картина получилась спокойной и размеренной, но позволяет увидеть, с какого рискованного решения началась одна из самых известных деловых историй. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди. Сквозь облака выглянет и солнце. Ветер северный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Леонтьев. Дельтаплан. Живое выступление 2023 года.
1: Нежная память и туман, ты как во сне.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Не каждому артисту удается сохранить любовь публики на протяжении десятилетий. Татьяна Буланова, у которой состоялась премьера песни «А я все та же», давно доказала, что настоящие песни не имеют срока давности. Ее творческий путь начался в группе «Летний сад». Именно тогда появились композиции, которые принесли певице всенародную известность. Название новой песни «А я все та же» получилось очень символичным. За годы на сцене изменилось многое, но искренность, узнаваемый голос и любовь зрителей остались с ней по-прежнему. Встречайте, Татьяна Буланова, «А я все та же».

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди. Дожди, сквозь облака выглянет и солнце. Ветер северный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького.

Хотите? Ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Джик, джик, уноси готовенько

0: на новенького.
1: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам держись святую весть. Ну, жик-жик-жик, хоп, уноси-ка новенького. Жик-жик-жик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького?

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди. Сквозь облака выглянет и солнце. Ветер северный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Стас Михайлов. Там. Живое выступление 2023 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидаются кратковременные дожди. Дожди, сквозь облака выглянет и солнце. Ветер северный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажись.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

0: чужая милая. Авторадио.
1: Тополя, тополя.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

судьбу. Но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

0: Прости и отпусти.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча.

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в раю.

Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.